0: секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометам».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Привет, Витебск, это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебск. Хит на все времена.
1: Can't touch this.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Делегация Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси во главе с Александром Вольфовичем 26-28 мая в Москве примет участие в серии международных мероприятий в сфере безопасности. Об этом проинформировали в госсекретариате Совбеза. Сегодня в российской столице состоится очередное заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Ожидается, что на полях заседания Александр Вольфович обсудит со своими коллегами перспективы двустороннего сотрудничества по линии аппаратов Совета безопасности и иные актуальные вопросы, связанные с совместной работой силовых ведомств государств-членов.
1: В мире.
2: Военное учение НАТО под названием Strike Back 26 состоится в Болгарии в период с 26 мая по 13 июня. Об этом сообщает ТАСС. По сообщению Министерства обороны Болгарии, в указанный период на полигоне Курен вблизи города Хасково пройдут тактические учения с боевыми стрельбами. В них примут участие подразделения сухопутных войск Болгарии, Румынии, США, Турции, а также многонациональные группы НАТО. Перемещение техники Североатлантического альянса по дорогам Болгарии будет сопровождаться военной полицией. Соединенные Штаты срочно ищут новые источники поставок вольфрама. Металл необходим Вашингтону для восполнения запасов вооружений, которые были израсходованы в ходе войны против Ирана, передает ТАСС. По информации телеканала NBC News, США пытаются наладить добычу вольфрама в Республике Корея. Американская компания Almonte Industries возобновила работу шахты на востоке страны. Рудник простаивал 30 лет. Вольфрам используют при производстве истребителей, противобункерных бомб, бронебойных снарядов и ракетных систем. Однако с 2015 года на территории США не работает ни одной шахты по добыче этого металла. Лидером как по добыче, так и переработке вольфрама остается Китай, указывает телеканал. Южнокорейские исследователи превратили обычную рисовую бумагу в высокоэффективный инструмент для извлечения золота. Материал активно впитывает ионы драгоценного металла из окружающей среды и собирает их в наночастицы. Технологию можно использовать при переработке старой электроники, сообщает ТАСС. Метод разработала группа химиков под руководством профессора Корейского университета в Сеуле Ли Джон Хена. Проект нацелен на повышение экологичности добычи золота из промышленных отходов и утилизированных гаджетов. Сегодня для этих целей применяют дорогие химикаты на основе нефтепродуктов. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио «Витебск. Утро твоего города». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Ай, доброе бодрое утро на всем тем, кто уже с нами, к нам присоединился, нас слышит, слушает, вот прям из ваших динамиков, да, наши голоса долетают, это значит, что разбудит шоу, начинает очередную лепту вносить в это прекрасное солнечное утро.
1: Я не знаю, откуда у тебя столько бодрости, мне кажется, я или переспала, или не доспала, но в целом, да, друзья, действительно, будем с вами на одной волне, кто-то будет вас бодрить, кто-то морально поддерживать тех, кому немножечко сложнее, поэтому любой, абсолютно любой наш радиослушатель найдет поддержку в нашем лице.
0: Поэтому уже начинаем поддерживать каждого. Вот вы и вы. Всех вас поддерживаем, заряжаем бодростью и, конечно же, классными треками. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Поехали, погнали!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама.
2: Хочеш окна замінить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043. Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: астрологи. Вот сегодня, друзья, например, нам говорят, что предстоит день с повышенной эмоциональной и ментальной нагрузкой, когда импульсивность, какие-то резкие слова, спонтанные решения могут, ну, безумно сильно влиять на события, которые происходят вокруг нас. Поэтому теперь мы все знаем, к чему готовиться.
1: Не, ну хорошо, если это будет только в позитив уходить, а вот в негатив нам совершенно не надо. Но все-таки давайте рассмотрим персонально каждый из 12 знаков зодиака, что все-таки может в себе таить день сегодняшний. Начинаем с Овнов, да. Сегодня Овнам будет нервненько. На пути то и дело будут попадаться преграды в виде любой из ситуаций. Справляться совсем вы сможете, но потеряете уйму времени и сил. Так что настраивайтесь в этот день работать усиленно.
0: Что касается тельцов, старт примерно тот же. Нужно быть начеку до самого вечера, потому что также возможны какие-то препятствия на вашем пути, с которыми вы буквально легко вот на раз-два справитесь. Но, между прочим, оно того стоит, потому что карьера пойдет в гору.
1: Сегодня близнецам не стоит разбрасываться своей энергией направо и налево. Наоборот, ее лучше сохранить до вечера. Он будет особенно сложный. Именно во второй половине дня на вас набросятся проблемы. Да еще и разговоры будут идти через пень-колоду. Так что придется тратить много сил.
0: Раки, вам сегодня не стоит действовать бездумно, проблем не оберетесь. Пораскиньте мозгами, прежде чем идти вперед, и тогда риск ошибок упадет ниже табуретки. Будут приходить только обалденные новости, которые поднимут настроение и помогут построить крутейшие планы.
1: Задачи сложные на львов будут набрасываться во второй половине дня. Так что проведите день лайтово, занимаясь плевыми делами. А все важное откладывается именно во вторую половинку. Вообще сегодня львам советуем время от времени отдыхать. Даже 5-минутный перерыв поможет сохранить высокую работоспособность.
0: Девы, у вас сегодня день не. Во-первых, вам не стоит искать приключения на свою пятую точку. Лучше сидеть тише воды, ниже травы. Особенно, что касается работы, чтобы просто босс не загрузил вас дополнительными задачами. Что касается второго не, то вам не стоит тратить деньги от слова совсем. Лучше отложить действительно важные покупки немножечко на попозже.
1: Сегодня весам стоит больше общаться. Разговоры принесут не только много важной информации, но и поднимут настроение. Старайтесь докапываться до правды, уточняйте детали, ищите ответы на вопросы. Прояснив многое, вы сможете притянуть в свою жизнь переметы, а их вам как раз не хватает.
0: Скорпионы же сегодня могут услышать чужие секреты, и их лучше сохранить. Наши ваши тайны тоже могут быть раскрыты. Кто-то из новых знакомых может предложить что-то обалденное. Не думайте, соглашайтесь.
1: Сегодня стрельцам стоит докапываться до всего как в работе, так и в личной жизни. Уточняйте детали, просите помощи и совета. Все это поможет прояснить важные моменты. В дверь стучатся перемены. Не открывать им еще рано. Стоит приготовиться к ним психологически.
0: Козерогам стоит относиться ко всему предельно серьезно именно в этот день, так как вы сможете избежать много ошибок и даже продвинетесь по карьерной лестнице. Хорошее время и вывернуть душу наизнанку. Поговорите на чистоту с близкими, это поможет вам наладить вашу связь.
1: Сегодня водолеям придется контролировать все вокруг. От этого зависит и карьера, и личная жизнь. Некоторые мелочи, на которые вы не обратите внимания, могут разрасти до настоящих проблем. Так что будьте наблюдательны и внимательны.
0: Рыбы, вам сегодня стоит помогать тем, кто просит. Сейчас очень важно оставаться человечным. В то же время не стоит забывать и о своих делах, которые будут буквально набрасываться со всех сторон. А вот лишний раз слушать какие-то новости и вступать в ссоры точно не стоит. Вечером ваша задача – навести чистоту в доме и сделать свое гнездышко немножечко уютнее.
1: Ой, замечательно. Особенно, если это еще и делать под классные треки.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Знаете, заниматься двумя делами одновременно, это, конечно, участь замечательных людей. Кто там, Юлий Цезарь, по-моему, так умел делать два дела одновременно.
1: Но я думаю, там гораздо больше, чем два.
0: Возможно, возможно. Но вот одной девушке точно не следует этим заниматься. В общем-то, в США есть одна такая девушка по фамилии Бостона. Она, в общем-то, принимала таблетку. Вот держала в правой руке таблетку, в левой наушник AirPod. И чисто машинально перепутала. Ну, в общем, проглотила наушник, запила водой и сообразила это только через несколько секунд после того, что она уже натворила. Знаешь, сразу вот эта вот паника, слезы. Естественно, не скорая первым делом, а рассказать своим друзьям в каких-то мессенджерах там. Говорят, да все будет нормально, все будет хорошо. Не суетись, не переживай. Все естественным путем нам проявится. Да? Занервничала она тогда, когда голосовые сообщения начали поступать в наушники. Да? В животе вот это вот отражалось, естественно. Но, тем не менее, вся история закончилась замечательным образом. Все, ничего никак она не пострадала.
1: Последствий не было, да?
0: Да, да.
1: Ну, в целом, знаешь, история хороша. По крайней мере, в виде предупреждения, друзья, всегда смотрите, что кладете себе в рот. Почему бы и нет? А вот что касается звука, мне интересно, как там работали наушники? Насколько звук был получше, похуже?
0: Ну, получается, подтвердили вот это вот качество свое. Защиту от влаги IP68, да, по-моему, да? Или как там называется. Ну вот, сработали. Даже...
1: Вопрос самого звука, понимаешь, качество. Качество звука.
0: Хочешь
1: интересно.
0: Проверить?
1: Нет, спасибо.
0: Ну вот и все. Поэтому, да, вот этого мы уже не будем говорить, как говорится, доверяй, но проверяй. Это не про нас и не в этом случае точно.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Ассортимент есть, но качество хромает. Комитет госконтроля области проанализировал ситуацию на плодовочном рынке в первом квартале текущего года. Витебские таможенники пресекли две попытки ввоза крупных партий товаров по недействительным документам. В Браславе ожила древняя легенда. На Замковой горе обновили деревянную композицию. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.

0: Овчарки. Весенний хит на радио Витебск представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Пробки номер 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ну, давайте передадим приветы от одного автомобиля ко второму автомобилю. Да, от А до А, можно и так выразиться. А поэтому направляйте все свои пожелания с добрым утром. Вот это за приятные слова, словечки для поднятия настроения себе и незнакомым людям. Прям-таки к нам мессенджеры.
1: Мессенджеры Viber, Telegram 7071-071 для тех, кто вдруг, ну, случайно подзабыл номер, друзья. На самом деле, ловите мимо проезжающие автомобили, бодрите их утро, я не знаю, желайте чего-нибудь хорошего, возможно, и вам ответ прилетит, а это уже, между прочим, очень даже приятно.
0: Плюсики в карму будем зарабатывать с вами. Вот чем больше номеров, тем лучше, можно и так сказать. Вот, поиграем в авторыбалку. И красивые номера, и зеркальные, какие только угодно. В общем, скидывайте нам. Все зачитаем через несколько музыкальных минут. Ну, а пока у вас есть дело все это сообразить, да, что-то сделать, поймать и прислать нам все, друзья, автоприветы. Погнали, полетели!
2: Вставай! Разбудит шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: тут и раз, и два, а на 3-4 ваш привет прилетает сюда к нам в рубрику от Адафта, поэтому еще собираем несколько музыкальных и все-все-все зачитываем. Давайте, друзья, присылайте, либо фотографируйте, либо голосовыми, как угодно, номера незнакомых машин.
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: сердце в отпуск она отправит. Ты посмотри-ка, а остальное тело что, отпуска не заслуживает? Только
1: я
0: сердце,
1: вообще
0: что
1: слышала,
0: ли?
1: Что там сердце лотос.
0: А, сердце лотос, да? А я уже про отпуск. Ладно,
1: ладно. Потом почитаем слова песни, да, для того, чтобы разобраться
0: кому
1: как-то.
0: Кому что ближе, ладно. Это
1: ты
0: чуть-чуть
1: просто хочешь отдыхать.
0: Ну, возможно. Ну вот, кстати, Вова нам говорит: привет вам, доброе утро из Австрияки. Всем добра. Ничего себе, новая страна у нас получилась.
1: Это
0: а
1: просто
0: впереди...
1: Вов туда приехал.
0: Да, БН-09, какой-то там большой груз у него едет. А вот еще Леся говорит: доброе утро, отличного дня, прекрасного настроения и самых любимых треков в эфире. Привет ведущим, спасибо за позитив и атмосферу. Пожалуйста, Лесенька, вам тоже.
1: Да, всего что касается,
0: хорошего.
1: Знаете, вот треков еще, вы можете заходить и голосовать за свои любимые треки, потому что, между прочим, именно они появляются и в плейлисте почаще, и, конечно же, в нашей горячей двадцатке.
0: Все,
1: ладно, закончили об этом и переходим дальше по приветам. Есть у нас сообщение от Виктории, она передает привет. Peugeot 5053 на офицерской, желает отличного дня. Ну, это я предполагаю уже абсолютно всем и каждому. И Артур передает привет любимой жене Сандре от мужа Артура. Такое тоже имеет место быть.
0: Замечательно. Саня у нас на линии, говорит: доброе утро, Витебск. Радио Вадиму Сергеевичу, Артему Семену, Елене Андреевну Хендай, Саве Нахове. Нам с тобой маршрутки 57, номерной знак который АН-2989. Вот так.
1: Я даже предполагала, какое сообщение должно быть следующим, потому что есть у нас еще один Александр, пишет: я на газели, догнать никого не могу. Всем хорошего утра.
0: Анна,
1: я не знаю, тут надо или посочувствовать, или поддержать, или посмеяться, но в целом, слушайте, одному в дороге тоже хорошо.
0: Да, да, совершенно верно. Вот нам Денис пишет: 0734, не втыкай ни на светофорах, ни в телефоне, нигде, в общем, просто едьте.
1: Не тормозить, в общем, друзья, соблюдайте правила дорожного движения, безопасность превыше всего. Есть у нас еще и сообщение от Владимира: Дубровна на связи, Санта-Фе 4707, всем добра и хорошего настроения. Супруге приветик, а вот сына Егора поздравляем с днем рождения.
0: Ой, хорошо, еще и поводы замечательно у нас имеются. Так, Елена нам пишет: огромный привет Рено Аркани 8778 и отличной компании, перемещающейся по направлению Витебск-Минск. Всем отличного рабочего дня. О, кто-то даже сегодня и укатил в столицу.
1: Надеюсь, на отдых, в тот самый отпуск.
0: Да, да, действительно, все верно. Друзья, ну что, всем большой-большой привет. А и от нас отдельно получаете, и наши участники, и все, кто на волне. Мы погнали, полетели дальше.
2: От А до Авто. Реклама на радио Витебск. Крутите барабан!

0: всех украшений ждет вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 529 689 77 78.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио Витебск.

0: которые немножко припозднились со своими приветами, но не зачитать не можем. Виталий пишет: Бульба, 99 такая, нерви нервы. Ох вот ты. Не знаю, что бы это могло значить, но с добрым утром, пускай будет так.
1: Секретные послания у нас какие-то, да, зашифрованные. Ну, интересно, интересно, шифровальщики тоже имеются. Это те приветы, которые поймут только, знаешь, какие-то работники, друзья, либо вот те, с которыми много-много общаешься. Ну, а мы же, знаете, что вам, мы от вас секретничать не будем. Мы вам прямо скажем, с этим, с этой 60-минуткой у нас уже почти-почти все. Вот осталось чуть-чуть буквальненько. Кстати, Руслан присоединяется, говорит: я Бульба, у Бульбы номер 1463. Вот видите, даже борьба идет за звание.
2: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Комитет госконтроля области проанализировал ситуацию на плодоовощном рынке в первом квартале текущего года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, результаты мониторинга показали, что ассортимент овощей, картофеля и яблок в торговых объектах представлен в необходимом объеме, а у поставщиков-производителей имеется достаточное количество сельскохозяйственной продукции для удовлетворения спроса населения до конца межсезонного периода. Ажиотажа на данную продукцию в текущем году не наблюдается. Однако, несмотря на внешнее благополучие, сотрудники комитета области выявили случаи, когда продавцы игнорировали обязательный перечень товаров, превышали предельно допустимые надбавки, допускали к реализации некачественный товар. По всем нарушениям приняты меры, виновные привлечены к административной ответственности. При проведении спецмероприятия на белорусско-российском участке границы витебские таможенники пресекли две попытки транспортировки по недействительным документам из России крупных партий товаров иностранного производства, сообщили в Государственном таможенном комитете. Одежда, обувь, сумки, автозапчасти и иное ввозились одним индивидуальным предпринимателем в двух грузовых автомобилях. При проверке таможенники установили, что в представленных для контроля документах отправители и получатели являются резидентами Российской Федерации и данную поставку не осуществляли. О самих товарах также были неверными. Общая стоимость содержимого двух транспортных средств превысила 2 миллиона 400 тысяч рублей. В Витебской таможне начаты административные процессы. Нарушителю грозит штраф до 50% от стоимости товара. В Браслове завершили создание новой деревянной композиции по мотивам древней легенды, пишут «Витебские вести». Деревянные фигуры на Замковой горе – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Озерного края. Впервые герои легенды появились здесь еще в 1990 году, к 925-летию Браслова. За десятилетия под открытым небом дерево потемнело, а фигуры начали разрушаться. Новое воплощение создал народный мастер Беларуси Валерий Козловский. Для работы использовал дуб – один из самых прочных материалов. Вес некоторых скульптур достигает 3 тонн. Центральные персонажи обновленной композиции – князь Двин и княгиня Друйка. Районный центр культуры дополнил анимационную программу, которую будут показывать гостям города. И в завершении выпуска напоминаем, госавтоинспекция по 5 июня проводит специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети!» ввиду окончания учебного года с целью предупреждения детского дорожного транспортного травматизма. Обращаем внимание, в период проведения акции водители обязаны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фары или дневными ходовыми огнями при их наличии. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра – 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки» – пломбир на сливках – 75 граммов – 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 Евраоп. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: радио Витебск.
1: Вот знаешь, бывают же такие ситуации, когда девушки буквально выпаливают слова из серии «Не хочу тебя больше слышать», да, особенно это касается своих партнеров. Угу. Так вот, я нашла девушку, которая смогла решить все вот эти женские проблемы. В общем, в Китае одна девушка, она стала вирусной сенсацией после того, как у нее диагностировали редкую форму потери слуха, из-за которой она не слышит только мужские голоса. То есть с женщинами все окей, а мужские не слышат. Она проснулась одним утром и поняла, что она не слышит парня. То есть он там что-то ругался, что-то его не устраивало, а она его не слышит. При этом сначала врачи списали все на стресс, недосып там и так далее, психические какие-то вот эти вариации. А в целом, нет, проблема реально существует, и такой диагноз реально подтвержден. Это проблема внутреннего уха, и связана она именно с восприятием низких частот.
2: Вау!
1: Прикинь!
2: Ну, вот это вот ничего себе! Значится, она теперь в априори может по праву заявлять, что я тебя слышать не хочу. Она такой: дорогая, да ты меня и не слышишь, я с тобой вообще-то текстом общаюсь. Ну, как-то так, действительно. Но вообще решаемо много вопросов. Вот, например, начинается вот какая-то ссора, да? Всегда же можно, например, не потерять слух, а немножко убавить громкость своих частот голосовых. Ну, что ты на меня так смотришь, а?
1: Ну что, ну я не знаю, фальцетом говори тогда. Ну, в целом, может быть, и слышно будет.
2: Вот, теперь парень явно пойдет там на какую-то тренировочку по вокалу, чтобы с ней разговаривать высоким голосом вот так вот. Со стороны это, конечно, будет интересно слышаться. Ну, а девушке, конечно же, здоровья!
0: В эфире радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на 5-й кнопке.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
8: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск». Как хочешь.

0: Витебский. Весенний хит на радио Витебск представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мама,

0: Друзья, вы знали, что средний человек проводит буквально треть своей жизни во сне, да? То есть, если вам 30 лет, это значит, что примерно 10 лет вы проспали.
1: Ужас, ужас. Ситуация пад. Как же хочется вот эти вот 10 лет в нужное русло какое-нибудь направить. А так ты просто спишь, ничего не делаешь. Даже
0: нет,
1: ничего во сне нельзя сделать.
0: Почему? Во-первых, смотри, во сне ты восстанавливаешься, верно?
1: Так,
0: соответственно,
1: хорошо.
0: Твой организм лучше функционирует, там здоровье, все дела.
1: Но
0: это прилагающееся.
1: Да.
0: А во-вторых, ты же сны видишь.
1: Ай, ну сны, ну не вижу сны. Если бы они все еще сбывались, либо, например, во снах бы можно было что-то делать, например, да? Позаниматься какими-то деталями или найти ответы на вопросы.
0: Нет, ты знаешь, делать-то, наверное, и можно, только вопрос, как это на реальности отразится.
1: Ну да, да, это тоже верно. Ну вот если бы можно было во сне, то есть со своим пониманием осознавать все, что ты делаешь, да? Там бы какие-нибудь подсказки можно было бы, рабочие моменты решить в конце-то концов. А потом просто просыпаешься и все это дело повторяешь.
0: Это, знаешь, тебе каким-то тарологом, астрологом куда-то туда надо обращаться.
1: Сомнологом,
0: да, может быть, они тебе чем-то помогут. Как это сделать, как воплотить в реальность. Но в целом у нас сейчас задача с тобой другая. Потому что если свои сны мы можем обсудить вне эфира, то, ребят, ваши сны нет. Ровно здесь, ровно сейчас мы ждем. Потому что у нас уже открыты наши мессенджеры Viber, Telegram 7071071. И мы вот буквально просим вас присылать ваши сновидения, которые вы видели за последние дни. Что-то
1: ну, чирикните,
0: яркое.
1: Чирикните такое, что вам снилось вот за последние пару, да, несколько деньков. Такое что-то запоминающееся. Может быть, у кого-то что-то неординарное приснилось. А может, кто-то запомнил просто вот одну единственную такую, знаешь, вспышку во сне. Присылайте, мы все вам расскажем. В Sony, Sony-ки откроем. Сами ничего придумывать не будем додумывать. Мы все вам расскажем, как оно есть на самом деле.
0: Верно, верно, верно. Так это и работает.
2: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
3: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
4: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
5: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: что, дали немножко газ в пол вместе с Зиверт, и теперь возвращаемся к вашим сновидениям. Что вы здесь понаприсылали? Так, вижу, Виталий здесь говорит, что доброе утро, радио Витебск. Снится в последнее время железная дорога. Вот, к чему бы это? Значит так, отвечаю вам как есть. Железная дорога снится людям, которые двигаются в правильном направлении и верным путем. В прошлом вы правильно определились с целями и сделали конкретные шаги, чтобы их реализовать. От вашего упорства сегодня зависит, чем закончится ваша борьба завтра. Только не бросайте все начатое на полпути. Лучшего шанса, чтобы осуществить, возможно, будет не скоро.
1: Да, но главное, что путь выбран верно, а да. Это значит, что приведет к чему-то хорошему. Есть еще и Наташа. Она говорит, что ей довольно давно снится одна и та же деревня, которая знакома только во сне, и вот девушка там ищет дом. Собственно, смотрите, тут все достаточно интересно получается, потому что раз вы видите чужую деревню, то это определенно к радостнее. А вот что касается искать дом, если вы его нашли, все-таки это какое-то стремление окружить себя заботой и вернуть какое-то утраченное душевное равновесие. Возможно, вы просто хотите, знаете, вот свернуться под пледом в непогоду, полежать, подумать о чем-то, и все пойдет в нужном направлении. А вот если уже не нашли, то тут немножечко неприятнее ситуация, если можно так выразиться, потому что в целом это означает, что, возможно, кто-то водит вас вокруг да около, чем-то немножечко подобманывает, и это путает ваши
0: найти
1: дороги.
0: Найти крысу,
1: да,
0: получается.
1: Поэтому, так, ну, в общем, в любом случае, недоверчивость и разочарование — это то, что может ходить вот прямо сейчас рядом с вами. И на то есть причина. Поэтому я надеюсь искренне, что вы нашли этот
0: первая
1: дом во сне.
0: Причина.
1: Я не знаю, что тебе сегодня говорить.
0: Лиз нам пишет, говорит, ем халву уже второй день подряд, вторую ночь во сне.
1: Так это не сон.
0: А на его она пишет, не люблю вообще. Значит, смотрите, Лиза, сюжет о халве предвещает прибыль. Она сама будет идти вам в руки, вызывая недоумение от происходящего. Выигрыш гранта, участие в прибыльном проекте или получение премии от руководства. В общем, сможете поспособствовать решению части накопившихся проблем. Поэтому, Лиза, слушайте, научитесь халву есть и в реальной жизни. Вдруг попрет, а?
1: Это вкусно, да, вообще-то. Если да. Что, так, хорошо. И последний на сейчас у нас есть еще один сон от Оли. Она говорит, что ей снился огромнейший колодец посреди поля. Ну вот, если рассматривать сам колодец, то это значит, что вы будете использовать свое влияние, чтобы помочь другим подняться. Если достаете воду, то это предвещает удовлетворение каких-то страстных желаний. А вот если колодец пуст, то это намек на то, что вы слишком доверяете посторонним людям, и вам стоит быть немножечко осмотрительней.
0: Ага, ну или скважину глубже копнуть в конце-то концов.
1: Думаю, что-то найдется?
0: Возможно. И тогда схлынут позитивные новости в вашу жизнь. Спасибо большое, что поделились с нами. Мы погнали.
2: Что снилось? Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Дорстроймонтаж Трест со столетием предприятия. В Беларуси сегодня стартует централизованный экзамен и централизованное тестирование в единые сроки. В Индии эвакуировали более 300 туристов с заблокированной канатной дороги. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
0: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Выбор один, не-не-не, не один. Выбор большой в магазине един.
5: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: «Радио Витебск». Слушай.

0: наш крутейший список, где мы с вами, друзья, разыгрываем классный бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Собственно, игра у нас с вами простая, все правила мы уже наверняка знаем, все выучили, все подготовили, поэтому остается только поучаствовать.
1: Да, участвуйте с радостью, зовите друзей, коллег, в общем-то, все, кто причастен, кому все это интересно. Бокс действительно содержит в себе прекрасное наполнение. С этим же наполнением можно и прийти на домашний матч футбольного клуба МЛ Витебск. Это вас точно порадует. Ну, теперь все предельно просто. Задаем вопрос, кто первый в теле Вайбера 707-1-071 отвечает на него. Естественно, первый, естественно, правильно. Если будет неправильно, нет. Ну, так
0: первый не
1: получится.
0: Не самое важное.
1: Да. В общем-то, нужно первым и правильно. Вот. Теперь все верно. Тут и залетает к нам в список. Вопрос сегодня предельно простой. Вам понадобятся соцсети футбольного клуба МЛ Витебск. Вчера появилась новость о том, что в рядах чемпионов Беларуси появился российский тренер по силовой и физической подготовке. Так назовите его, пожалуйста, имя и фамилию. Поехали.
2: Радио Витебск.

0: ритме твоего города.
1: Ну вот, нам там финальные слова в музыкальном нарезе сказали «goodbye», а это значит, что мы возвращаемся сюда и говорим «стоп», «goodbye» всем тем, кто не успел, всем тем, кто успел, молодцы большие. А, естественно, есть у нас тот человек, который первым и правильно все это дело нам написал. Ольга, имя нашего претендента на сегодняшний день, цифры вашего номера заканчиваются на 500, ставлю вам лайк. В общем-то, Сергей Алексеев пополнил список наших тренеров нашей команды футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Поздравляем как Сергея, так поздравляем и Ольгу с тем, что вы залетаете сегодня в наш список. Конечно, свяжемся с вами немножечко позже, все расскажем, все объясним. Друзья, ну а для всех остальных наша игра, конечно же, каждый будний день примерно в это время.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб Макслайн Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Макслайн откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Макслайн.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Евроопте», «Санте», «Подружке» и «Соседях» без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
6: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: metro.by.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Могли ли вы себе представить, могли ли вы себе подумать, могли ли вы допустить такую мысль, что оказывается, время не вечно. Вот, пожалуйста, час прошел, число сменилось, и как будто бы вот в новое переходим на волне радио Витебск.
1: Скоро надо будет не только, знаешь, что песенник создавать твой, а еще и цитатник от Кузьмина, поэтому, да, друзья. Ну, ладно, ладно, на самом деле все по факту, время действительно на исходе, по крайней мере, что касается этого часа. Ну, а дальше, конечно же, больше. Больше музыки, больше свежих новостей. Таня Белоголовкина уже полностью готова рассказывать вам все самое интересное. Ну, а мы потихонечку будем двигаться дальше.
0: Да, что мы здесь будем балаболить да балаболить. Лучше музык послушать, правда?
2: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО «Дорстроймонтаж Трест» со столетием со дня основания предприятия, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что за годы работы созданы с нуля и модернизированы тысячи сложнейших объектов транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, в том числе такие, как вторая взлетно-посадочная полоса национального аэропорта Минск, железнодорожная ветка к Белорусской АЭС, реконструкция железнодорожного вокзала в Бресте. Убежден, что вы не остановитесь на достигнутом, подчеркнул президент. Александр Лукашенко пожелал коллективу предприятия крепкого здоровья, счастья, новых интересных проектов и мирного неба над головой. В Беларуси стартует централизованный экзамен и централизованное тестирование в единые сроки, сообщает Белта. Сегодня состоится централизованный экзамен по предмету на выбор для 11-классников и централизованное тестирование по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. Централизованный экзамен в этом году сдадут более 59 тысяч человек. Они напишут свыше 118 тысяч тестов. Испытания в 144 пунктах стартуют одновременно по всей стране в 11:00. Как сообщили в Республиканском институте контроля знаний, около 20 тысяч педагогических работников будет привлечено на период испытаний.
1: Мире.
2: Американские военные нанесли удары по ряду целей в южной части Ирана. Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США, капитан первого ранга Тим Хокинс. Вооруженные силы атаковали ракетные установки и катера, якобы пытавшиеся выставить мины. Сегодня американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от иранских сил. Цели включали места пуска ракеты, иранские лодки, пытавшиеся установить мины, приводит сообщение представителя Пентагона РИА Новости. Более 300 туристов оказались заблокированными в кабинах одной из самых высокогорных канатных дорог азиатского континента в городе Гульмарк на севере Индии. Об этом сообщает Мир-24. Работа обеих очередей канатной дороги была приостановлена после сбоя, произошедшего накануне около полудня. Более 300 человек оказались запертыми в 65 кабинках, зависших на высоте около 150 метров над землей. Масштабная спасательная операция с участием множества ведомств продлилась 7 часов. Работа спасателей осложнялась сильным ливнем в этом районе. По данным местных властей, все заблокированные люди были благополучно эвакуированы. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Так, я не понял. А, уважаемая Анастасия Гордеева, где мои поздравления с утра пораньше? У меня сегодня праздник, между прочим, личный.
1: Последний звонок или что?
0: Да, нет. Вот смотри, Всемирный день рыженьких сегодня, между прочим, отмечается.
1: Прости, пожалуйста, мой косяк, признаю полностью, с праздником тебя.
0: Ой, все, спасибо, растаял.
1: А как все, там, как солнышко в эфире получается.
0: Тану, да, в глазах тану. А, действительно, друзья, поздравляйте сегодня своих близких и знакомых, которые имеют данный цвет волос. А ты знаешь, что, между прочим, вот статистика такая приводилась, что в случае апокалипсиса большая вероятность выжить именно как раз-таки у рыжеволосых людей.
1: Ты знаешь, я еще видела две абсолютно противоположные статистики. Одна гласит о том, что там через пару лет рыжие захватят мир, а другая говорит, что, в принципе, не так-то долго осталось жить рыжему цвету волос. И в целом все равно он будет видоизменяться и приобретать другие оттенки. Поэтому тут выбирай, что тебе нравится.
0: Не, ну, конечно, по захвату мира план вот это интересненько. Гораздо интереснее слушается, чем то, что
1: необитаемый остров. Все, да. И создавай свой мир, пожалуйста.
0: Да, с хлеба там сдача осталась. Пойду, пожалуй, прикуплю островец себе где-нибудь там, в стороне Мальдив. Ну все, друзья, пока я пойду выбирать себе, видите, такую маленькую недвижимость. Послушаем музыку, потом вернемся.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Шоколад «Любимая Аленка» молочный с арахисом 5 рублей 59 копеек за 180 граммов. Творог «Савушкин» 5% жирности 3 рубля 35 копеек за 350 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
6: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. «Радио Витебск».

0: Настя, помнишь, в социальных сетях было в одно время очень круто замазывать лица смайликами. Вот подставляется, если там кто-то из друзей или просто было круто там сделать какую-нибудь фотку себе и смайл такой, знаешь, вот это вот демоненка поставить.
1: Вспоминаешь какие-то, знаешь, времена там 15-летней давности,
0: да,
1: когда только появились социальные сети. Ну, что-то да, что-то подобного рода имело место быть.
0: Так вот, появилась девушка, которая, ну, во-первых, к этой крутости, наверное, не относится. Она больше топит за личную жизнь, сохранение. Вот этой вот как-то конфиденциальности.
1: Фото.
0: Нет, непристойных фото не было. Она просто сделала фотографию на своем выпускном. Студентка из Вьетнама вот потратила несколько часов, чтобы абсолютно каждое лицо своего одногруппника, там такое селфи получается, и там огромное количество просто ребят на фото. И вот она потратила несколько часов, чтобы абсолютно каждое лицо закрыть смайликом.
1: Мне кажется, знаешь, проще было бы, не знаю, оплатить подписку на какой-нибудь предложение, написать «Удали фон»,
0: ну,
1: и в целом результат был бы, да,
0: нет,
1: куда
0: но
1: проще.
0: Но она хотела, чтобы это было как бы и с ее одногруппниками фото в то же время, но и одновременно не хотела выкладывать фото без разрешения каждого. А тут, извини меня, тут, ну, по-моему, человек 1000 точно соберется на этой фото.
1: Ну да, и 1000 человек не опросишь, хотя 1000 смайликов тоже так себе представляю.
0: Да. И вот в интернете как раз-таки оценили ее вклад за уважение к чужой частной жизни. Буквально отомстила за всех, кто выкладывает без разрешения фотографии.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, знаешь, у нас, если я не ошибаюсь, если фото сделано в общественном месте и не намеренно просто на камеру попадают посторонние люди, то это вроде как бы все хорошо.
0: Да, нормально.
1: Вот.
0: Норм.
1: Поэтому в целом, ну, я бы не тратила, если честно, столько часов для того, чтобы, ну, просто там поиграться.
0: А представляешь, когда она станет мамой, у нее появятся дети? Вот это же вот тенденция закрывать детей маленьких смайликами.
1: Я надеюсь, у нее не тысячи детей появится, чтобы она не тратила по полдня каждый день, там, выкладывая фотографии вот своей вот этой оранжевой травы детей с селфиками с этими.
0: Не, ну молодец, девчонка. Как-то уважает личную и частную жизнь.
2: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: торговый центр «Интериум». Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Тусы.
1: Как же все-таки много нелепого и безумного происходит в мире. Вот как раз-таки следующую новость не обошли мы стороной, потому что здесь причастны как раз-таки наши коллеги-радиоведущие только из Аргентины. В общем, они решили на своем шоу пригласить в гости уфолога и рассказать слушателям об НЛО. Но вышла немножко забавная новость. Вместо уфолога они пригласили уролога.
2: И... мне кажется, забавное шоу потом вышло. По крайней мере, это должно было быть весело.
1: Да, представляешь, вот они объявляют, что сейчас подключится эксперт в области уфологии. И гость программы, которого спросили, говорят, вот он появился. Они говорят, слушайте, откуда вы так много знаете об НЛО? Как долго он занимается уфологией? А мужик сидит, говорит, ну, вообще-то я никакой не уфолог, я уролог. Он говорит, название, конечно, похоже, но все-таки не одно и то же.
2: Направление
1: категорически разные, неизвестные объекты он наблюдает.
2: И мне интересно, насколько весело само шоу состоялось, потому что в целом разговор-то должен был продолжаться. Вот о чем они там говорили.
1: Они не растерялись. Они спросили доктора-уролога, что же он все-таки думает об инопланетянах. И знаешь, вот уролог этот авторитетно заявил, что предполагает, допускает их существование, но с уверенностью сказать ничего не может.
2: Ну знаешь, допускает, конечно, он их существование, просто потому что болячки-то откуда-то берутся, в принципе, да? То есть, наверное, куда-то в ту сторону он клонил в этом разговоре, но история интересная. И вот послушать такого эксперта было бы, конечно, да, с учетом темы.
1: Ну и, конечно, можно было всегда на ходу переименовать шоу, знаете.
2: Из уфологии в урологию.
1: Да, почему и нет.
0: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с Днем Независимости. Второй случай хантавируса выявлен в Испании. Во Франции из-за 37-градусной жары эвакуировали пассажиров двух поездов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: Стало нам интересно, чем же вы сегодня занимаетесь, что вас окружает. Вообще, что находится рядом с вами? Нет, это не в каких-то там своих целях. Это исключительно для того, чтобы, во-первых, посмотреть, чем же вы все-таки занимаетесь, потому что интересно. А во-вторых, немножко поднять настроение, разукрасить вашими фотографиями наше утро и ваше утро тоже.
2: И нашу ленту.

0: после их разрешения, конечно.
1: Да.
0: А вот что касается номера, по которому прислать фотографии, то, пожалуйста, Viber, Telegram 707-171. Всегда для вас открыты, всегда рады видеть.
1: Поэтому, друзья, несколько музыкальных минут и погнали, полетели. Будем делать снимки, присылать их нам. Все!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: И возвращаемся для того, чтобы посмотреть и рассказать. Ну, коротко, так, небольшой такой комментарий. А кто же чем занимается там, фотографии мы просили, так вот они и получились у нас. Так, в дороге у нас Сергей, Вова, Саша и Саша находятся. Вот так вот, два Александра, два Вовы.
1: Ну, а третий Александр, красиво. Знаешь, уже доехал до места, говорит, сверять часы, конечное билево. Такое у нас тоже, друзья, имеется. Да. А вот Сергей нам жалуется, что поделать, если мой завтрак выпадает на это время. Я даже не очень понимаю, жалуется он или нет, потому что

0: Нельзя не согласиться, выглядит действительно так. Тебя, кстати, еще один Александр поздравляет с Днем Рыжих. Здесь есть фотография прекрасной девушки с рыжими волосами. Поэтому вас тоже, Александр, вот эту милую девушку от нас поздравляйте. Владислав нас копает землю, тут лопата. Не знаю, надеюсь, это какие-то просто уборочные работы.
1: Да.
0: У Юли отдыхает милый кот, а вот я прямо сейчас хочу отправиться к Оле, потому что она где-то очень далеко от нас, на каком-то отдыхе. Лазурная вода, горы, друзья, что-то невероятное. На фото. Вот, а Сергей просто взял и написал, а я только проснулся.
1: Ну,
0: завидуйте.
1: Ну и круто, слушайте, завидуем Сергею, а возможно не завидуем, потому что теперь надо делать в несколько раз больше и быстрее все. Все, друзья, на полную подборку увидите в телеграм-канале Радио Витебск. Кто еще не прислал, присылайте несколько музыкальных, у вас на это имеется.
2: Лови момент. Реклама на Радио Витебск. В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Каждый день. Тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
5: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Белорусский лидер отметил, что этот праздник олицетворяет стойкость и национальное единство грузинского народа. Он также выразил уверенность, что Грузия продолжит двигаться путем устойчивого развития, укрепления государственных институтов и улучшения благосостояния граждан, благодаря чему укрепит свои позиции в мире. Рассчитываю на активизацию всестороннего взаимодействия между Минском и Тбилиси на благо наших народов, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах, подчеркнул президент. В Министерстве обороны сообщили о проведении в период с 26 по 28 мая командно-штабного учения, в котором задействованы органы военного управления, соединения, воинские части и организации ТЛО, обеспечения вооруженных сил. В ведомстве пояснили, что маневр проходит под руководством начальника тыла вооруженных сил, заместителя министра обороны Андрея Бурдыка, и посвящена организации снабжения войск во время операции по кризисному реагированию, а их ключевой задачей является подготовка командного состава к оперативному решению тыловых вопросов. К участию в данных командно-штабных мероприятиях также привлечены граждане, призванные на службу из запаса.
0: В мире.
1: Второй подтвержденный случай хантавируса в Испании выявлен у одного из граждан королевства, которые ранее были эвакуированы с круизного судна, передает Ньюсбай. Заболевший входит в группу из 14 испанцев, размещенных на карантине в госпитале в Мадриде. Сейчас он находится под специализированным наблюдением. В Министерстве здравоохранения Испании подчеркнули, что случай выявлен внутри действующей системы контроля, поэтому он не влияет на уровень риска для населения и не требует изменения текущих мер реагирования. Более 2 часов в духоте провели пассажиры 2 поездов на юго-востоке Франции. Составы были остановлены после прекращения подачи электроэнергии из-за резко наступившей в регионе жары. Из-за отсутствия питания кондиционеры не работали. Ситуация в поездах быстро стала критической. Температура на улице в это время была плюс 37 градусов. В связи с угрозой массового теплового удара было принято решение о полной эвакуации пассажиров. Авария привела к серьезным сбоям и задержкам других рейсов на этом направлении. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Вот знаете, друзья, волей-неволей, а часто придется начинать все-таки с поздравлений. Да. Потому что, во-первых, Влад, тебя поздравляют с праздником. Это
2: Ой, я напоминаю, сегодня
1: у нас День рыжих. Веронику мы будем тоже поздравлять с праздником, потому что она говорит, что мы ее просветили, что сегодня ее день.
2: Вот.
1: Тоже такое имеется. Есть еще и Марина. Она поздравляет с Днем рыжих дорогих роднулечек. Дочь Настюшу и брата Сашунечка. Сияйте и будьте счастливы. Вы огонь. Предполагаю, что, знаешь, это в самом прямом смысле в этом случае относится.
2: Не, ну, девчат, вы еще и подарки просите в этот день. Что ж так одними словами-то?
1: Это второй день рождения.
2: Ну, и не говорите, подарочки, что-нибудь тематическое, связанное. Ну,
1: все,
2: это же...
1: значит, следующие дни отмечаем. День голубоглазых, кореглазых, зеленоглазых, там еще там русого цвета волос.
2: Слушай,
1: и понеслась.
2: Столько праздников, никаких денег не напасешься. Но, тем не менее, на волне Радио Витебск мы можем подарить и несколько музыкальных треков, и вот таких вот поздравлений, да, передать. Ну и, конечно же, вот, а вот, кстати, сегодня, возможно, пиццу кто-то выиграет из рыжеволосых.
1: Будем уступать
2: почему
1: рыжим.
2: Нет? Но это я не знаю.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: друзья, мы думать с вами не собираемся, потому что в целом времени на это у нас предостаточно и вне эфира. А прямо сейчас давайте будем заниматься тем, что мы любим. Продолжать фразы, которые потом, ну, с большей вероятностью насмешат абсолютно всех, кто их услышит. Поэтому для вас открыт наш вайбер номер 7071071. Именно туда вы будете вводить стартовую фразу, а дальше дело за малым. Мы с вами смотрим в телефон, выбираем слова, которые предлагает нам автозаполнение. Получается какое-то непонятное предложение. Вот именно оно целиком нам и нужно.
1: Да, вот она, стартовая фраза. Слушаем внимательно. А дело было такое. Вот, пожалуйста, и пока троеточие. Но это троеточие очень быстро заполняется действительно вашими словами. И уверен, что что-то интересное, смешное, несуразное, возможно, правдивое, мы увидим через несколько музыкальных минут. Напоминаю, стартовая фраза такова. А дело было такое. Поехали.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама на радио Витебск.
3: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
4: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте. Давайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: бежим, и мы уже не можем даже ждать, потому что действительно рубрика наша тоже здесь, она все еще в деле. Напоминаю стартовую фразу, а дело было такое. А теперь давайте разбираться, что сделало ваше автосполнение.
1: А подожди, давай сначала разберемся с теми ребятами, которые решили сделать ход конем и вот так вот нагленько передать привет. И есть у нас Руслан, потому что он говорит, а дело было такое, Сава Нахова, и даже фотография имеется. Ага. Кто-то Нахова, возможно, это был не Сава, и тем не менее.
0: Возможно.
1: А у Михаила дело было такое, сфотографирована дорога, где работает спецтехника. Поэтому, ребята, так тоже выкручиваться можно.
0: Так, неплохо. Слушайте, у нас здесь есть девушка такая, не вижу имени, к сожалению, вот просмотрел. А у нее получилось такое. А дело было такое. Заходит ей в бар, бармен говорит, извини, мы роботам не наливаем. И делает грустные глаза и отвечает от дискриминации. В пятницу нужно будет сделать заказ и все.
1: Вот, почему-то, пожалуйста, мне кажется, что, во-первых, это не автозаполнение.
0: Половина анекдота какого-то, половина просто тема. Возможно, она делилась анекдотом с кем-то.
1: Возможно, возможно. Да. Но девушку зовут Любовь.
0: Вот,
1: и такое у нас
0: любовь
1: тоже имеется.
0: Интересно.
1: Так, плавно переходим к Владиславу. А дело было такое в том, что я не хочу, чтобы у нас было все плохо. Вот так. Это хорошо уже. Есть еще и Яна. Она говорит, а дело было такое. В жизни я тоже так думала и не могла ничего сказать, потому что и сказала не знаю что.
0: Так, Татьяна нам пишет. А дело было такое, что я не хочу с тобой разговаривать и общаться с тобой не хочется. Вот, пожалуйста.
1: Логично.
0: А следующий человек, это Ольга, говорит, а дело было такое, что я могу сказать, точно не будет в пятницу вечером или завтра.

0: кстати, Настя, моральная поддержка где-то рядом.
1: Да.
0: Свет говорит, а дело было такое, что ждет тебя крутая идея для подарка от меня.
2: Так, Наталья.
0: А мне кажется, подожди, Свет перепутала вот предлог не от меня, а для меня.
1: А для, ну конечно,
0: конечно.
1: Это все для себя, любимый, родной. Так, Наталья нам пишет, а дело было такое себе. Вот, как бы такое себе. И есть у нас Александр, говорит, а дело было такое, что вы можете посмотреть на сайте в разделе новости и статьи экспертов.
0: Вот. Кто-то просто заработался.
1: Да,
0: а вот
1: возможно.
0: Саша работать не собирается. Он говорит, а дело было такое, поел, попил и спать в сад.
1: О, неплохо.
0: Вполне.
1: А, почему и нет?
0: Так, добираем еще к себе Юрия. Говорит, а дело было такое, когда мы будем вместе жить, ты будешь жить со мной или нет?
1: О,
0: тут как будто еще и вопросик.
1: Да,
0: Катя успевает тоже прислать смс. Говорит, дело было такое. Запоминай, скажу тебе, как можно больше не выходить на общение с человеком в аптеке. Вот аптека тут как-то затесалась.
1: В аптеке лишний раз действительно не хочется.
0: Правильно, контакты, микробы, там, держите дистанцию, все эти дела. Ну и на финал осталось сообщение у нас от Андрея. Говорит, а дело было такое, когда мы вместе сидели на диване, смотрели фильм.
1: О, фильм это хорошо, поэтому вечером, друзья, можете посмотреть. Тем более там у хорошей компании еще розыгрыши билетиков в кино, поэтому можете не на диване посмотреть, а уже непосредственно в кинотеатре. Ну а мы погнали дальше.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусский теннисист Эрик Арутюнян пробился в основную сетку турнира ATP Challenger 75 в американском Little Rock, сообщает Белта. В поединке второго квалификационного раунда Арутюнян переиграл американского теннисиста Бруно Кзухаро 7-6, 6-3. На старте квалификации Арутюнян обыграл еще одного представителя США Куина Ван де Кастиле 6-2, 6-4. Соревнования в Little Rock завершатся 31 мая. Тем временем первая ракета мира белорусская теннисистка Арина Соболенко начнет сегодня выступление на турнире Ролан Гаррос матчем против испанской теннисистки Джессики Бузос Манейро, которая занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA. Соперницы уже встречались дважды на Австралиан Опен и турнире Тысячники в Цинциннате, и оба раза сильнее была Соболенко. Теперь они впервые сыграют друг против друга на грунтовом покрытии. Поединок начнется в час дня по минскому времени. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко назвал состав национальной команды, которая вызвана учебно-тренировочной сбор и будет готовиться к июньским товарищеским матчам, сообщили в Белорусской Федерации футбола. В список вызванных на сбор футболистов вошли 25 человек. В их числе Павел Павлюченко, Захар Волков, Кирилл Гуманов, Валерий Громыко, Артем Концевой, Руслан Лисакович из МЛ Витебск. В первом контрольном поединке 5 июня сборная Беларуси встретится с командой Сирии, а 9 июня сыграет с футболистами Буркина-Фасо. Обе встречи пройдут на национальном футбольном стадионе в Минске. Белорусские студенты стали бронзовыми призерами 29-го Всероссийского фестиваля студентов вузов физической культуры с международным участием, передает Белта. На фестивале выступали команды 14 вузов из разных регионов России. Нашу страну представил Белорусский государственный университет физической культуры. Студенты соревновались в спортивных состязаниях и творческих конкурсах, а также приняли участие в интеллектуальных и научных мероприятиях. В общем зачете БГУФК занял 3-е место. Год назад эта команда стала чемпионом Всероссийского фестиваля. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
2: В магазинах «Ника». Макароны «Макфа» спагетти 2 рубля 39 копеек за 400 граммов. Кукуруза «Глобус» 3 рубля 79 копеек за 340 граммов.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75%.

0: По будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
1: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
0: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай свое.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: «Второй завтрак».
1: Ну, здравствуйте, добро пожаловать к нам на второй завтрак. Если вы прямо сейчас хотите вкусную, горячую, классную пиццу от нашей волны, то присоединяйтесь, милости просим. Конечно же, с изучением положения. Она доступна как на сайте, так и в наших социальных сетях.
2: Также доступны наши номера для связи. Номер 60-20-60-60-20-70. Выбирайте сами, какой больше нравится, потому что, возможно, именно он принесет вам победу. Что касается нашей игры, мы вам задаем вопрос, вы отвечаете верным ответом, является самый популярный среди сотрудников радио «Витебск». А вот если уже переходить к вопросу, то сразу скажу, ответ сегодня будет немножечко обобщенный, да. Потому что все-таки варианты разнились, но в целом одним словом это все назвать как-то можно.
1: Категории, да?
2: Категория, да.
1: Можно и так выразиться. Так вот, сам вопрос звучит так. Блюдо или напиток, который ты съел один, а в душе поделился со всеми. То есть вот сам заточил, но очень хотел как будто бы поделиться.
2: Ты считаешь, что ты, наверное, морально как-то поделился,
1: да,
2: там, но
1: да.
2: Нет.
1: Поэтому давайте принимать звонки. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Ну что мы там едим одни, а в душе делимся?
3: Пицца.
1: Не пицца, спасибо большое. Сегодня категория, она обобщенная. Напоминаем...
2: И знаешь, я бы, наверное, назвала это не блюдом, а все-таки продуктом отчасти, потому что, ну, не готовим мы его.
1: Блюдо, продукты, все что угодно. Давай, доброе чай. Утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ну, что мы едим? Кофе? Алло?
4: Да.
1: Не,
4: да.
1: Неправильно, спасибо большое. А, так, есть еще один звонок.
2: Доброе утро.
1: Да. Ну что у нас там?
5: Альтернатива, похоже.
1: Ну, вас, во-первых, не слышно, во-вторых, услышал первые буквы, так скажем. Нет, не оно. Играем дальше с вами. 60-20-60-60-20-70.
2: Давай я дам небольшую подсказочку. Дети давай. Еще очень любят вот это вот дело себе забрать и ни с кем не делиться.
1: Ну, давай, сейчас точно отгадаю, значит. Алло.
2: Доброе утро.
4: Да.

0: Что?
1: Вода.
0: Не вода.
2: С водой,
0: спасибо,
2: с радостью,
0: большое.
2: Это не та проблема.
0: Спасибо за попытку, но нет. Так, есть у нас еще один звонок. Вот сейчас точно будет правильно. Вот смотри. Алло.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте. А вот вас, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да. Слушаем вас.
3: Конфеты?
0: Так, а как обобщенная категория называется?
3: Сладости.
0: Сладости вот для новогодней радости. Ура! Все,
2: а
0: замечательно.
2: У нас для вторничной радости,
0: да,
2: будет.
0: Вторничная радость вам приносит победу. Вторничная сладость. Как ваше имя?
3: Лиля.
0: Запутались, Оля, Лиля.
3: Отвлекли меня.
0: Я понял. Так, хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот пользуйтесь моментом, передавайте приветы или просто кому-нибудь теплые, хорошие слова.
3: Ну, с солнечным днем всех. Вам большой привет. Спасибо за такие розыгрыши приятные.
2: Ну и все, правильно?
3: Всем хорошего настроения.
2: Тоже дело хорошее. Спасибо большое. Вам тоже прекрасного настроения. Будем поднимать вам его вместе с пиццей, которую вы забираете себе. Кстати, чуть позже расскажем, как вы сможете и где ее забрать. Друзья, ну а мы с вами давайте проверять, какие же варианты ответа были еще.
4: Ну, конечно, сладости любые. Конфеты.
5: Шаурма.
6: Бутерброд.
7: Кумбрюк копченый.
8: Пицца.
9: Булочки.
10: Шоколад. Роллы.
11: Шаурма.
0: Ну вот, все верно, различные варианты присутствовали, но сладости, если их взять вот в отдельную категорию, абсолютно верно были в большей степени. Поэтому поздравляем нашу победительницу, ну а на этом переходим далее.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Вот знаете, когда поют такие треки и слова там такие прекрасные, да, окунуться в океан, вот все, мысленно работать уже абсолютно не хочется, да. Потому что картинка, она, ну, буквально визуализируется сама по себе, как-то отдельно от работы мозга, мне кажется.
1: Было бы так еще. Вот захотел на океан, да, окунуться, взял такой, махнул на выходные.
0: Работай, Владик, работай.
1: На океан надо заработать, чтобы на него посмотреть. Знаешь, на тихий, атлантический, либо еще какой. Эх, к сожалению, да, никто бесплатно не
0: пустит. Слушай, с нашей погоды хотя бы до озера доехать.
1: Ой, ну да, вот это действительно. Поэтому очень хотим горячего лета, чтобы хотя бы до наших местных водоемов без проблем можно было доезжать и выбираться. Ну, друзья, а мы же, в свою очередь, потихонечку будем выбираться из эфирной студии. Музыкальный бранч Наташа Баталко уже где-то рядом, поэтому уступаем эстафетный микрофон. С вами, как всегда, было «Разбудит шоу». Микрофонов были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем хорошего дня, всем
0: пока-пока, всем музыки!
2: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Сегодня во Дворце независимости делегация из крупнейшей страны Африки. Александр Лукашенко встретится с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали, информирует телеграм-канал Пул-1. Беларусь и Алжир последовательно расширяют сотрудничество, а политический диалог между странами становится все более интенсивным. На повестке развития двусторонних отношений, межпарламентские контакты, новые направления сотрудничества. Заседание Комитета секретарей Совета Безопасности Организации договора о коллективной безопасности проходит в Москве. В нем принимает участие белорусская делегация во главе с государственным секретарем Совета Безопасности Александром Вольфовичем, передает Белта. В рамках мероприятия секретари совбезов обсуждают обстановку в зоне ответственности ОДКБ и меры, направленные на нейтрализацию вызовов и угроз коллективной безопасности. Ожидается подписание ряда документов, направленных на развитие сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и незаконным распространением наркотических средств.
1: В мире.
2: Пока США продолжают военные авантюры на Ближнем Востоке и возле Ирана, о соглашении Вашингтона и Тегерана не может быть и речи. Об этом заявил официальный представитель Центрального оперативного штаба Хатам аль-Анбия вооруженных сил Ирана Эбрагим Зульфагари. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. «Готовьтесь к нефти по $200 за баррель», написал он в соцсети X. В ночь на вторник американские военные нанесли удары по югу Ирана. Они поразили два катера корпуса и стражи Исламской революции, а также зенитно-ракетную установку Ирана в порту Бандар-Аббас. Американская сторона мотивировала свои действия тем, что катера проводили минирование Ормузского пролива, а ЗРК был нацелен на самолеты вооруженных сил США. В Штатах назвали удары оборонительными и подчеркнули, что режим прекращения огня продолжает действовать.
1: Беларуси.
2: За минувшие сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщили в МВД республики. Зарегистрировано 41 преступление, совершенное с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокировано 111 фишинговых сайтов, а также возможность совершения платежей в адрес 38 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 28 счетам. Оперативниками задержан один курьер, работавший в интересах аферистов. По способу совершения противоправных деяний лидирует вишенка от имени должностных лиц, телефонное мошенничество, затем идут покупка товаров в интернете, хищение с использованием соцсетей. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Я думаю, что мои коллеги с утра уже поздравили тех прекрасных людей, которые обладают рыжим цветом волос, ведь 26 мая их официальный праздник. Я, кстати, подумала, что сегодня, ну, точно смогу поздравить и своего рыжего кота и купить ему какое-нибудь лакомство после работы, касаясь, конечно, этого события. Так вот, на самом деле, возвращаясь к этому цвету, я считаю, что такие люди в мире, как настоящее солнце. Глядя вот на них, особенно когда за окном пасмурно, на душе всегда становится как-то уютнее и теплее, что ли. Ну, нам на самом деле солнечной погоды сегодня в принципе повезло, а вот как раз-таки для яркости можно что-нибудь одеть сегодня попестрее. А для хорошего настроения лучше всего подключиться на волну Радио Витебск, сделать нужную громкость в динамиках, ну и, конечно же, наслаждаться любимой музыкой, чем мы, собственно, с вами и будем заниматься на протяжении 4 часов в рамках нашего бранча. Как слышите, Наташа Баталка уже на месте, так что всем привет и...
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багир».

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ранч-премьера.
1: Отталкиваясь от названия только что проигравшей песни, привыкаю. Я не знаю, кто к чему на самом деле привыкает, но я думаю, мы уже в рамках музыкального бранча привыкли, что на старте программы у нас, как всегда, выходит в эфир наша традиционная рубрика под названием «Бранч-премьера», где мы по будням знакомимся с новой музыкой. Ну и, естественно, сегодняшний день не исключение. Признаюсь честно, на мой взгляд, сегодняшняя новинка будет очень хорошая, лайтовая, позитивная. В общем, про нее сейчас рассказываю, и даже вот настроение поднимается. В общем, сегодня к нам в гости заглянет классный парень. И если говорить про мировых диджеев, ну, по крайней мере, касаемо моего музыкального вкуса, он на самом деле для меня любимчик из всех. Это шотландский автор-исполнитель, музыкальный продюсер и диджей Кельвин Харрис. Тот человек, который действительно создает крутую музыку и своим творчеством, мне кажется, разбил многим сердечко. Если поговорить сейчас немножечко в целом о его творчестве, то в свое время его дебютный студийный альбом под названием «I Created Disco» стал золотым, а синглы «Acceptable in the 80s» и «The Girls» вошли в топ-10 британского чарта. Кстати, в 2009 году он выпустил второй студийный альбом под названием «Ready for the Weekend», который дебютировал с первой строчки в United Kingdom Albums Chart, ну и впоследствии тоже стал золотым. И, кстати, вообще человек в 2010 году решил запустить свой собственный лейбл и с тех пор творит и вытворяет в музыкальном плане. За свою карьеру он успел посотрудничать с огромным количеством популярных музыкантов, диджеев, исполнителей. Мне даже кажется, со всеми именитыми. Ну, а если выбрать какой-нибудь любимый трек из его творчества, мне кажется, это сделать очень-очень сложно. Так вот, новая работа. Наша сегодняшняя бранч-премьера называется «Satisfy», что в переводе означает «радуешь». В треке рассказывается про отношения, где царит настоящая гармония. Люди друг друга любят, уважают, понимают, слышат, радуют, ну и, конечно же, доставляют удовольствие. В общем, новинка на наполнена хорошим смыслом и позитивным звучанием. А вот как раз-таки вокал в новинке нам свой продемонстрирует Джази, ирландско-ямайский диджей и певица, которая получила известность в 2022 году как вокалистка хаус-музыки. У нее действительно потрясающие такие необычные вокальные данные. Так что давайте, друзья, слушать эту песню, радоваться вместе с ними, а потом, конечно же, за нее активно голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Ранч-премьера.

0: себя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности, 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Дрейк стал первым артистом в истории, которому удалось одновременно занять три верхние строчки чарта Billboard 200. Новые альбомы музыканта Iceman, Habib, Teammate of Hana дебютировали сразу на первом, втором и третьем местах соответственно. Благодаря этому рэпер получил уже 15-й альбом номер один в карьере и побил рекорд Jay-Z по количеству альбомов лидеров чарта среди сольных исполнителей и артистов R&B и хип-хопа. Дрейк также сравнялся с Тейлор Свифт по числу альбомов номер один среди сольных артистов. Впереди остаются только легендарные The Beatles. Что касается киношной темы, то студия DreamWorks начала работу над шестой частью мультфильма «Шрек». Правда, детали сюжета пока не уточняются. Напомним, что 23 декабря состоится премьера «Шрека 5». Главного зеленого героя озвучит Мак Майерс, осла Эдди Мерфи, принцессу Фиону Кэмерон Диас, дочь Фиону и Шрека Зендея. А еще в сентябре актерский состав, озвучивающий «Шрека 5», приступит к работе над спин-оффом про осла. Также мы узнали, что такая звездная парочка, как Тейлор Свифт и Трэвис Келси, готовят строгий брачный контракт, предусматривающий полное разделение их активов перед июльской свадьбой. Документ защитит состояние певицы, оцениваемое более чем в 2 миллиарда долларов, и исключит доступ к ее торговым маркам и алиментам. Подписание контракта планируется в Род-Айленде для обеспечения полной юридической силы. Ну а вот певица Дуа Липа недавно посетила поп-арт мероприятие в лондонском универмаге, организованная в честь запуска ее нового косметического бренда под названием «Дуа». Теперь и у Липы есть новое дело помимо музыки. И в завершении Алек Болдуин во второй раз станет дедушкой. Дочь актера Айрленд поделилась новостью о беременности, выложив видео в соцсетях. Теперь уж точно есть кому нянчить внуков, ведь не зря актер ранее в интервью рассказывал о желании уйти на пенсию и оставить свою актерскую карьеру. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио «Витебск».

0: реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

качестве талантливый белорусский диджей Дален дарит нам свой трек «I don't care clubbing all night long», что в переводе означает «Мне все равно, буду ли я всю ночь гулять». А я могу сказать вам одно, что после 30 на самом деле не все равно, будешь ли ты гулять всю ночь, потому что недосып однозначно сказывается на твоем и внешнем виде, и работоспособности, поэтому девиз один – сон превыше всего. На самом деле про, так сказать, ночные вечеринки и праздничные мероприятия я заговорила здесь не просто так. Хочется рассказать вам про одно масштабное мероприятие, которое произошло буквально недавно в США. Там прошла церемония American Music Awards 2026. Ну и, естественно, в ней участвовало огромнейшее количество исполнителей и музыкантов. Ну и хочется сейчас, конечно же, немножечко по ним пробежаться. На этой церемонии больше всего номинаций получила Тейлор Свифт. Забрала аж целых 8 штук. И на самом деле не удивительно. Девушка талантлива, но несмотря на такое большое количество, так сказать, номинаций, главными победителями вечера все-таки стали музыкальный проект Cat's Eye, Somber, Sabrina Carpenter, BTS и Bruno Mars. Каждый из них забрал по 3 статуэтки. Ну и с творчеством каждого исполнителя на самом деле мы с вами тоже очень хорошо знакомы, потому что в эфире они у нас играют очень часто. Что касается талантливой дюймовочки Сабрины Карпентер, она впервые вообще в своей карьере выиграла American Music Awards, победив в категориях «Альбом года», «Лучшая поп-исполнительница» и «Лучший поп-альбом» со своей пластинкой под названием «Men's Best Friends». Ну а BTS стали лучшими сразу в трех номинациях, включая «Артист года».

0: года и песня «Лето». Так что однозначно поздравляем этих музыкантов. Они трудятся, не покладая рук для нас, чтобы мы действительно слушали классную музыку. Так что желаем им и дальнейшего творческого вдохновения. Что касается, друзья, музыки, напомню, что нас можно слушать не только через приемники и умные колонки Алисы, а можно установить на свой гаджет приложение «Национальный онлайн-радиоплеер». Работает без перебоев и тоже очень удобно. Так что принимайте к сведению.
1: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-360-7-32-32. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: В нашем городе, товарищи, уже 11.56. Будем потихонечку завершать этот час и держать курс на следующий, чтобы и дальше наполнять вторник любимой музыкой, заряжаться хорошим настроением и просто приятно проводить время вместе. Пользуясь случаем, напомню, что сейчас в открытом телеграм-канале у нас идет активное голосование за сегодняшнюю бранч-премьеру. Получилась, на мой взгляд, лайтовая, позитивная, динамичная работа от Кельвина Харриса. Мне кажется, у этого диджея другой музыки однозначно быть не может. В общем, если хотите его поддержать, активничайте так. Там все итоги будем подводить ближе к финалу программы. Ну а сейчас в финале этого часа послушаем тоже еще одного классного диджея по имени Моби. Ну а после его творчества эстафету перетянет на себя Татьяна Белоголовкина. Расскажет самые свежие новости и прогноз погоды. Так что оставайтесь в нашей компании. Всем хорошего дня.
2: Радио Витебск.

0: В Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугаре. Приветствуя зарубежного гостя, глава белорусского государства выразил надежду, что визит окажется плодотворным с профессиональной точки зрения. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения. Может быть, самые лучшие из всех стран Африки, заявил президент.
0: В мире.
1: Жители южных окраин Бейрута эвакуируются в северные и восточные районы города после заявления Цахал о расширении масштаба операции против Хизбаллы, передает Ньюсбай. Ранее Израиль атаковал свыше 70 инфраструктурных объектов шиитской организации. Это произошло после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил о намерении нарастить интенсивность ударов в ответ на налеты шиитских беспилотников на израильских военных в Южном Ливане, а также приграничные поселки на севере Израиля. В Боливии очередной день протестов против правительства президента. В городе Ла-Пас полицейские применили спецсредства для разгона толпы, в том числе слезоточивый газ. Демонстранты ответили, бросая камни и самодельные взрывные устройства. В протестах участвуют фермеры, шахтеры и рабочие, связанные с профсоюзными организациями. Акции против правительства Родриго Паса продолжаются уже четвертую неделю. Они привели к блокировке стратегических дорог, что повлияло на поставки топлива, продовольствия и медикаментов в ряде городов по всей стране. 25 мая компания Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль. Производитель спортивных авто класса люкс сделал большие ставки на данную модель авто из-за снижения конкуренции, передают СМИ. Четырехдверный люк разработали при участии бывшего главного директора по дизайну компании Apple Джонатана Айва. Это авто является первым пятиместным автомобилем Ferrari. Так компания планирует привлечь покупателей с большими финансовыми возможностями, предлагаем авто с комфортабельными сиденьями, а также высокотехнологичным оснащением и багажником объемом 600 литров. Стоимость люкса составит 550 тысяч евро. Его продажи начнутся в четвертом квартале текущего года. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске 16-18 градусов тепла. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: Кто еще сегодня не получал мои приветы, ловите их прямо сейчас через свои динамики. Надеюсь, что они вас немножечко согреют сегодня в этот достаточно прохладный день. Пока была свободная минутка, я, естественно, ребят, как всегда, заглянула на просторы интернета. И попалась мне там одна очень интересная фраза и цитата. Звучит так: «Влюбись в себя, потом в жизни, только после этого в того, в кого ты захочешь». Мне кажется, все сказано по делу, и схема однозначно рабочая. Только при таком раскладе можно действительно жить в гармонии с самим собой и получать удовольствие от этой жизни. Но я считаю, как раз-таки эту фразу можно перенести и на трудовую деятельность. Так сказать, реши, что тебе действительно нравится, занимайся этим, получай деньги и удовольствие, и тогда работа станет твоим хобби. Поэтому надеюсь, что в вашей жизни так и есть, и вы сейчас находитесь как раз-таки там, где вам комфортно. Ну а вот чтобы вам было сегодня еще лучше на рабочих местах, мы продолжим на волне Радио Витебск дарить вам классную музыку. И, кстати, за новый час успеем еще и поиграть в нашу игру традиционную «Чемоданное настроение». Так что следите за эфиром, принимайте участие. Всем удачи и везения. Ну а нашему партнеру, турагентству «Багира», конечно же, огромное спасибо за подарки крутые для вас.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останови!

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Бранч-релиз.
1: Я думаю, другие подруги, сейчас никто не откажется послушать какую-нибудь новую композицию. И здесь речь не про нашу бранч-премьеру. С этой рубрикой мы знакомимся по будням на регулярной основе и за новинки голосуем. А в рубрике «Бранч-релиз» как раз-таки мы с вами можем послушать что-нибудь новенькое, как русскоязычное, так и зарубежное, так сказать, для того, чтобы пополнить свои собственные плейлисты. Так вот, предлагаю сегодня вспомнить творчество одного товарища под псевдонимом «Звонкий». Именно так он зовется в российском шоу-бизе. Настоящее имя, кстати, у парня Андрей. Он российский певец, будучи уже ветераном российской хип-хоп-сцены, по-настоящему прославился только в 2018 году благодаря своей композиции «Голоса». Уверена, вы ее знаете, хотя я, признаюсь честно, из его творчества предпочитаю другую песню под названием «Простые слова». Если немножечко поговорить про этого исполнителя, Андрей увлекался музыкой с самого детства, при этом интересовался самыми разнообразными музыкальными стилями и направлениями, и в итоге, попробовав играть на разных инструментах, в 96 году поступил в музыкальное училище по классу ударных. В общем, он настоящий барабанщик. Начинал свою карьеру в музыке ударником в джазовом ансамбле, играл достаточно долгое время, но потом понял, что может и хорошо сам петь, и даже, так сказать, сочинять неплохие композиции. В общем, началась вот так вот его сольная карьера. Кстати, в 2014 году он даже умудрился принять участие в известном телешоу «Голос» на российском Первом канале. Насколько помню, отобрался он в команду «Пелагеи», до финала шоу не дошел, но тем не менее, там славно отметился. Так вот, «Звонкий» не так давно выпустил свою новую композицию «Нежность», с которой мы сегодня будем знакомиться. И, признаюсь честно, прослушав песню, мне она приглянулась очень, так сказать, своим смыслом. Даже сейчас продублирую вам небольшой отрывок из песни. «Как красиво мы кричим, выпуская боль наружу, стиснув зубы». Я даже это себе на минуточку представила. И дальше по тексту. «Всем нам просто нужен чил, истинная нежность есть у самых грубых». Так вот, я считаю, друзья, что нежность на самом деле есть в каждом из нас. Просто бывает, что из-за какой-то озлобленности, обид, она сидит очень глубоко, ее на самом деле тяжело оттуда достать. Поэтому неважно, мужчина вы или женщина, свои эмоции, как позитивные, так и негативные, те же самые слезы, без стеснения нужно выпускать наружу. Поверьте, жить будет гораздо проще и легче. Ну а про все остальное, я думаю, расскажет сейчас сам исполнитель. Давайте слушать новинку.
0: Бранч-релиз.
2: Hey, всем привет, это «Звонкий». Ты слушаешь мою новую песню на радио V.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. «Моя синеокая» — выставка, которая соединяет сердца с белорусской культурой, открылась в Витебске. В Полоцке мальчик-подросток получил удар током на трансформаторной подстанции. Клуб на берегу озера под Витебском и еще 107 объектов для развития туризма предлагает комитет Витебск-облимущества. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телеграмм-промбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Чемоданное настроение.
1: Чемоданное настроение.
2: В нашем эфире, ребят, настало время активности и того самого чемоданного настроения. Напомню, что совсем скоро на волне будет поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Наши, так сказать, мессенджеры пригодятся для того, чтобы вы написали туда много приятных слов родным и близким. Но, тем не менее, такой мессенджер, как Viber с номером 7071071, пригодится вам прямо сейчас, чтобы туда отправить свой ответ, а именно название страны либо государства. За игру, конечно же, спасибо нашему партнеру, турагентству «Багира». Еще огромное спасибо за предоставление классных подарков. Напомню, что разыгрываем мы каждую неделю в рамках бранча бесплатный проезд в Крым и обратно. И уже в эту пятницу мы узнаем новое имя победителя, кто действительно отправится на Черное море. А пока продолжаем отбираться в список финалистов. Сегодня мы с вами будем вспоминать и говорить о праздниках, о интересных мероприятиях, которые проходят в разных странах. Сразу у меня будет маленькая поправочка, что этот праздник уже в наши дни празднуется абсолютно везде, и даже у нас тоже мы его периодически отмечаем летом и приятно проводим время. Но, тем не менее, у него есть истоки. Так вот, меня интересует фестиваль красок, он же праздник Холли. Все-таки, в первую очередь, какой стране принадлежит и в какой стране, всегда он, в принципе, отмечался. Кстати, в этом году торжества пришлись на начало марта с 4 по 13 число. В той стране они отмечали праздник Холли. Присылайте свои варианты ответов. Я желаю всем удачи.
1: Чемоданное настроение. Радио Витебск.

повторяю, друзья, мой вопрос. Я спрашивала про праздник Холли, фестиваль красок. Он отмечается, я уже говорила, сейчас во всем мире, и мы его тоже летом празднуем. Насколько я помню, даже в Мазурино, по-моему, он проходит. Но, тем не менее, у него есть истоки, да, и есть одна страна, которая его, так сказать, масштабнее всего празднует. И, естественно, правильный вариант ответа. Кстати, давайте про неправильные вначале поговорим, потому что они есть в Вайбере. Нам прислали здесь и США, и Великобританию. Это, к сожалению, мимо. Кто-то написал Испания, но правильный вариант ответа, истоки у этого праздника на самом деле заложены в Индии. Таких вариантов ответов было очень-очень много верных, но тем не менее. Индию первой ответила в Вайбере девушка по имени Анна. У Ани номер телефона заканчивается на 5403. Анют, принимайте поздравления. Прямо сейчас вы попадаете в список финалистов. Как уже говорила ранее, розыгрыш этой игры состоится в пятницу с 12 до 13. Победителя будем выбирать из списка с помощью колеса фортуны. Кто не успел отобраться в список, не расстраивайтесь. Играть будем еще завтра. Ну а я всем слушателям напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. Всю информацию, если интересно, узнавайте у менеджеров.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина, и в этом выпуске о событиях нашего региона. «Моя синеокая» – выставка, которая соединяет сердца с белорусской культурой, открылась в Художественном музее Витебска, пишут «Витебские вести». На выставке представлены работы участников Международного общественного объединения «Евразийское художественное содружество». Эта белорусская творческая ассоциация объединяет художников, скульпторов, графиков и искусствоведов, а также продвигает и интегрирует современное искусство в евразийское арт-пространство. Экспозиция включает работы 18 современных художников, выполненных в различных техниках от масла и акварели до смешанных авторских приемов. Все произведения – визуальная интерпретация глубокой связи человека с родным краем, выражением любви к белорусской земле, ее культуре и истории. Экспозиция «Моя синеока» будет открыта по 30 июня. В Полоцке мальчик-подросток получил удар током на трансформаторной подстанции. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, днем 24 мая компания из 4 подростков находилась на территории трансформаторной подстанции в Полоцке. 12-летний мальчик забрался на распределительные электрические ячейки, а спускаясь, схватился рукой за провод и получил удар током. Ребенок госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства будут установлены в ходе проверки. Клуб на берегу озера под Витебском и еще 107 объектов для развития туризма предлагает комитет Витебскоблимущества. Развитие туристического потенциала обеспечивает приток средств, создание новых рабочих мест в смежных отраслях, гостиницы, транспорт, общепит, а также стимулирует сохранение богатого историко-культурного наследия и уникальной природы белорусского поозерья. С начала года уже 8 объектов нашли новых собственников. Среди тех, которые ждут своих рачительных хозяев, неиспользуемые объекты предприятия Рудакова, который находится на берегу озера Вымна, самого крупного в Витебском районе. Это клуб, административное здание и здание бытового обслуживания населения. Причем предлагаются они уже со снижением цены продажи на 80%. Всего на июнь назначено более 70 торгов, а с начала года комитетом проведено 48 результативных аукционов. Это позволило не только задействовать неиспользуемое госимущество, но и пополнить государственный бюджет на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 15-20, в Витебске 16-18 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Только что музыкальный коллектив под названием Crash Adams порадовал нас своим треком Life Like This и тем самым открыл новый час на волне нашего города. И здесь, естественно, начинается наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Напомню, что это та программа, которая выходит у нас по будням бесплатно с 13 до 14, а также с 19 до 20. И именно в этом поздравительном сегменте вы можете радовать родных и близких, писать сюда приветы, какие-то поздравления, признаваться в любви, писать просто что-то хорошее без особого повода, рассказывать, как вы проводите сегодняшний день. Ну и, конечно, можете пробовать заказывать любимую музыку. Если ваши заявки музыкальные окажутся в нашей фонотеке, мы их обязательно поставим в эфир. Если не найдем, будем с вами думать что-нибудь другое в плане прослушивания. Так что берите гаджеты в руки, активнее работайте своими пальчиками. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071-071.
1: Музыкальный агент. Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багир».

0: Реклама.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Ну что, настала та прекрасная пора, когда мы открываем мессенджеры для того, чтобы почитать ваши приятности. Их, как всегда, огромное количество и радует, что вы проводите будние дни с нами. Есть у нас вот такое вот сообщение. Привет всем, привет нам. Отдыхаем на озере Селява. Отпуск начался. Ждем открытия рыбалки. Димон и Санек, готовим ребра с картошкой. Приятного аппетита всем. Новолукомль на связи. Ребята, кстати, даже скинули здесь нам несколько фотографий, как они сейчас отдыхают на озере. Пейзаж, конечно, потрясающий. Казан вижу, картошку с мясом вижу. Ребят, могу сказать одно, вы счастливчики, прекрасного вам отдыха. И признаюсь честно, если бы не мой обед, который случился со мной 10 минут назад, вот успела это сделать, то с удовольствием бы к вам отправилась отдохнуть и, главное, вкусно покушать, потому что фотографии, ну, просто супер-мега аппетитные. Так что всем тем, кто собирается сейчас отобедать, мы, конечно, желаем тоже приятного аппетита. Идем дальше по посланиям. Есть у нас сообщение от Владислава. Очень сильно хочу передать огромный привет своей любимой жене Кондратенко Екатерине и сказать, что ты самая обаятельная, великолепная, самая у меня девочка. А также хочу передать огромный привет Эмильке и Ульяне. Очень сильно соскучился и жду завтра, когда уже приеду домой, в свою женскую семью. Огромный привет вам, Радио Витебск. Спасибо большое за отличную музыку. Всем хорошего дня и отличного настроения. И Владислав попросил поставить что-нибудь про любовь. Ну, на самом деле, песен про любовь огромнейшее количество в мире. И мне кажется, очень много хороших песен, но, естественно, в данном случае, наверное, предпочитают послушать что-то русскоязычное, так сказать, чтобы не заглядывать в словари и переводчики. Вы знаете, когда просят поставить песню про любовь, мне почему-то приходит на ум композиция под названием «Аллилуйя» от группы «Братья Гримм», те парни, которые, кстати, рыжеволосые, сегодня отмечается их день, и они спели такие потрясающие песни в свое время для нас, как «Ресницы» и «Кустурица». Так вот, на самом деле, если послушать песню «Аллилуйя», в ней заложено ну, такой глубокий смысл, и мне кажется, она подойдет вот каждой паре, которая действительно друг друга по-настоящему любит. Так что, ребят, я думаю, что эта песня сейчас однозначно звучит для вас.
0: Музыкальный агент.

0: себя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло подсолнечное урожайное. 3 рубля 90 копеек за 870 миллилитров. Мороженое Биг Топ. Банан-шоколад. 3 рубля 59 копеек за 250 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
6: Там, где ваш бизнес.
7: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
8: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: Музыкальный агент.
1: Наша поздравительная программа продолжается. Если вы хотите присоединиться и порадовать любимых, пишите, не стесняйтесь. Ну и, конечно же, торопитесь, потому что все сообщения, в том числе музыкальные заявки, принимаем до 13.55. По сути, осталось тут всего ничего, полчаса. Вот такие вот у нас сообщения есть. Здравствуйте. Отправьте, пожалуйста, огромный привет в деревню Быховцы любимому мужу Дмитрию и пожелание не грустить, не скучать и отдыхать, не забывать. Очень тебя люблю. Жена Ирина написала. Есть вот такое послание. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет своему самому любимому внуку Андрейке. Удачного продуктивного дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия. Пусть все дни будут удачными, успешными, наполненными радостью, бодростью и оптимизмом. Обнимаю тебя, целую, безгранично люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Ну и, конечно, здесь есть благодарность всей нашей команде радио Витебск. А мы, как говорится, только и рады вас радовать, трудиться, поэтому обращайтесь. Обращайтесь, не стесняйтесь, как говорила ранее. Ну и пока вы там сочиняете очередную порцию ваших приятностей, мы, естественно, продолжим наполнять этот солнечный вторник любимой музыкой. И хочется перед тем, как запустить следующую композицию в эфир, просто пожелать, друзья, вам настоящего счастья. И на самом деле счастье не забывайте в мелочах. У нас по курсу новая работа от Филатов и Кэрос, с которой мы, кстати, знакомились в прошлую пятницу.
0: Музыкальный агент.
2: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете радио Витебск и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Алжир и Беларусь рассмотрят возможность открытия дипмиссии, запуск прямого авиасообщения. На встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Дадоном Александр Лукашенко предложил обсудить тематику ЕАЭС. Вольфович прокомментировал заявление Киева об угрозах, якобы исходящих со стороны Беларуси. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск.

0: агент.
1: Кто соскучился по приветам и поздравлениям, мы, естественно, врываемся в эфир, чтобы и дальше все это дело озвучивать. Много у нас здесь приятностей имеется. Пойдем по порядку, чтобы не запутаться. Ну и, конечно, я сразу напомню, что если вы хотите к нам присоединиться, то пишите, пока есть время. Наши данные не менялись. Это Viber, Telegram, номер единый 7071-071. Хочу поздравить с праздником свою рыжеволосую подругу Настюшку. Ты настоящее солнце, свети и да. Дальше Лена написала. Да, напомню, что сегодня, 26 мая, отмечается День рыжеволосых людей. Но, как я уже сегодня говорила в эфире, мне, кстати, кажется, его можно применить не только к рыжеволосым людям, но еще и даже тем же самым любимым домашним питомцам, если они у вас, к примеру, тоже какого-то рыжеватого оттенка. Вообще, в принципе, рыжий и оранжевый цвет, все мы знаем, поднимает настроение, потому что напоминает нам какую-то солнечную погоду. И, в принципе, тот же самый фрукт апельсин, ароматы цитрусовых тоже нас всегда бодрят и как-то тонизируют, что на самом деле очень-очень здорово. Так что принимайте на заметку, и когда вот погода какая-то пасмурная, вот что-нибудь цитрусовое съели, поярче что-то на себя одели, и поверьте, будет вам счастье, как говорится. Есть у нас еще одно сообщение вот такого плана. Добрый день! Отдельный привет отделу продаж. Армен, Дима, Юра, Антон, ставьте кофе. Скоро буду, написала Дарья. Ну, тогда мы желаем вам, друзья, приятного кофепития. А мы же продолжим угощаться в эфире любимой музыкой. По курсу у нас зарубежный трек под названием «Let Me Die», над которым потрудились Марк Дэн и Джованна Ричи. Музыкальный

0: Реклама.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
3: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Насладились вокалом Лирика, который исполнил для нас свою песню «Кассеты», а теперь почитаем ваши тексты, которые у нас пока еще имеются. Поздравьте моего сына Алексея Краснюка с днем рождения. Пусть в его жизни будут только приятные моменты. Я его очень люблю. Также есть у нас вот такое сообщение. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Елене Андреевне Хюндае, Саве Нахове, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, Ильичу к Сергею на 76-й, соседу сверху и снизу Олегу Вячеславу, мне вижу привет и коллективу радиостанции Витебск. Хорошего дня, написал Саша. Также есть у нас сообщение от Елены. Добрый день, Витебск. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею. Также Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369. Мне, как всегда, тоже есть отдельный привет. Лена написала, хочется пожелать тепла, добра и солнышка. Ну, я думаю, так и будет. И все-таки, как-никак, друзья, на календаре уже 26 мая. И еще тут осталось, 4-5 денечков, и наступит прекрасная пора года лета. А лето, мы знаем, это маленькая жизнь, так что будем однозначно наслаждаться. Но, мне кажется, весна ничуть не хуже.
1: Музыкальный агент. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 70-43.
3: Ты что это сделал?
4: Снял наличные, без комиссии.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: В нашем городе, ребят, уже практически 14.00, ну и логично, что программа «Музыкальный агент» в рамках дневного сегмента, естественно, подошла к своему логическому завершению. Есть у нас одно сообщение. Уважаемые друзья, Радио Витебск, поздравляем нашу племянницу Карпухину Кристинку с Нюшкой. Мы тебя любим, семья Векша, Лебедева. Так, я так понимаю, написали семья Векша, Лебедева, Андрус. Всего тебе хорошего. Наверное, от большого количества людей и родственников, я думаю, не даст соврать мне Настя Дроздова, которая присоединилась ко мне, назовем это, праздничный стол у нас тут в эфире. Ну, по крайней мере, в рамках музыкального агента он всегда такой.
2: Ой, да, жаль, что, конечно, без тортиков, без всяких вкусностей. Хотя, что касается десерта, определенно вас ждет кое-что интересное. Например, беседа, которая будет актуальна для тех, кто пока еще не определил, с кем он хочет быть, куда ему поступать и так далее. В общем, профориентационная программа «Твой выбор» сегодня будет у нас. Гости уже сидят, ну, пока еще не в эфирной студии, но уже где-то здесь неподалеку.
1: Рядышком.
2: Да, с ними будем знакомиться уже в следующем часу. А пока, вот знаешь, я хотела тебе вообще-то привет передать, раз уж мы по такому поводу собрались. Тем более вторник, мне кажется, это то самое время, когда вот мы набираем разгон, мы такие идем уже в сторону.
1: Завтра тот самый переломный момент, да. А потом можно выдыхать, да?
2: Ну, так вот обычно и живем, что
1: так
2: мне кажется, у всех...
1: Рабочая неделя, это точно.
2: Да, ну вот так. Кстати, время-то заканчивается, мне кажется. Впереди какая-то интересная музыкальная композиция, расскажи мне.
1: У нас однозначно будет интересная музыкальная композиция, поэтому перед тем, как мне покинуть эфирную студию, я желаю Насте прекрасного эфира. А нашим радиослушателям я желаю замечательного, позитивного настроения и хорошего дня в целом. Если хотите гостям задавать вопросы, пишите Viber, Telegram 7071-071 в вашем распоряжении. Ну а как раз-таки поздравительный сегмент будет закрывать Дуа Липа. А вот я, Наташа Баталка, с вами прощаюсь уже до завтра. Как всегда, вас крепко мысленно обнимаю и говорю пока-пока.
0: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко рассчитывает, что Алжир станет одной из точек опоры для Беларуси в Африке. Президент Беларуси сегодня встретился с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугале. Приветствуя гостя в Дворце независимости, Александр Лукашенко выразил надежду на плодотворность этого визита. Подробности приводит Пул Первого.
2: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самое серьезное отношение, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: Председатель Национального народного собрания парламента Алжира по итогам встречи с президентом Беларуси заявил журналистам о перспективных направлениях развития двусторонних отношений между странами. Ибрагим Бугали сообщил, что внес на рассмотрение главы белорусского государства предложение об открытии дипломатических миссий в обеих странах на взаимной основе. Кроме того, рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между Беларусью и Алжиром. Также президент Беларуси сегодня провел встречу с молдавским политиком, экс-президентом Игорем Дадоном. В центре внимания актуальные вопросы в контексте ЕАЭС. Подробности в ближайших выпусках. Сегодня в Москве в ходе заседания Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович дал оценку риторике руководства киевского режима о мнимых угрозах со стороны белорусского государства. По его словам, руководство в Киеве и его европейские партнеры осознают, что американская администрация под руководством Трампа сосредоточена на ближневосточном военном конфликте и утратила мотивацию содействовать дальнейшему наращиванию эскалации в Украине, из-за чего они прибегают к новым методам затягивания боевых действий. Госсекретарь добавил, что Владимир Зеленский регулярно выступает с провокационными обвинениями в адрес Беларуси ради запугивания украинских граждан и оправдания жестких мобилизационных мер, хотя реальные факты указывают на то, что угроза исходит именно от действий украинских националистов. Также Вольфович отметил, что попытки пересечения украинскими беспилотниками границы Беларуси фиксируются практически ежедневно. Только за последнюю неделю их было 116. Госсекретарь Совбеза полагает, что некоторые украинские беспилотники целенаправленно атакуют пограничную инфраструктуру. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки», пломбир на сливках 75 граммов, 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 34%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Партнер музыкального бранча на Радио Витебск. Турагентство «Багир».

0: и где получить профессию, как стать в ней успешным, об этом и не только в программе «Твой выбор» с 14 до 15 на радио «Витебск».
1: Ну что ж, друзья, и снова здравствуйте, так и хочется сказать. Действительно, сегодня у нас вторник, и это событие. Действительно, для кого-то, для тех, например, кто уже ждет пятницы, ну и для нас в частности, потому что у нас здесь программа «Твой выбор» на волне радио «Витебск». И, как и анонсировано было, в гостях у нас уже теперь в эфирной студии три прекрасные девушки, представительницы Витебского государственного технологического колледжа, с которыми мы будем общаться на тему «Как же учиться? Какую профессию выбрать? Что же там интересного есть, а подходим ли мы сами?» В общем, будем задавать все те вопросы, которые обычно формируются только у нас в голове. Вы тоже, кстати, можете их писать по номеру 707-1071 в Viber либо в Telegram. Я думаю, девушка обязательно на все ответит. Ну а пока здесь давайте знакомиться с каждой поближе. В гостях у нас сегодня Татьяна Владимировна Зинькевич, заведующая отделением документоведения и правоведения Витебского государственного технологического колледжа. Здравствуйте!
2: Добрый день!
1: Также с нами сегодня Карпова Светлана Васильевна.
2: Валерьевна,
1: простите, пожалуйста, заведующий отделением лесного хозяйства и технологии деревообрабатывающих производств.
3: Добрый день.
1: Ох, как бодро, как хорошо, сразу чувствуется. Люди пришли к нам наслаждаться процессом. Ну и, конечно же, самая юная Сафонова Надежда Сергеевна, учащаяся третьего курса по специальности лесное хозяйство. Здравствуйте.
4: Всем здравствуйте.
1: В общем, с этими прекрасными девушками сегодня мы и будем общаться. И мне кажется, хочется начать с чего-то такого, достаточно общего. Вот почему, например, на ваш взгляд, специальности лесное хозяйство и деревообрабатывающее производство остаются востребованными в Беларуси по сей день, и мне кажется, только растет востребованность.
4: На данный момент большая часть территории Беларуси усеяна лесными массивами. Как и многие знают, на эту специальность очень сейчас востребована, так как
1: лесов много, я так полагаю, да? Без работы точно никто не останется. Это, кстати, действительно очень хорошая мотивация. А еще я знаю, что с каждым годом все больше и больше становится осознанных людей, которые берегут природу, которые хотят высаживать, например, деревья, помогать каким-то образом планете и так далее. В общем, на самом деле, мне кажется, это какая-то такая профессия, за которой будущее. Возможно, сейчас это не так очевидно, но пройдет еще десятилетие, может быть, два, и мы все 100% это прочувствуем. Переходим к следующему. Какие же основные требования к абитуриентам, которые поступают к вам?
2: Ну, абитуриенты должны уже приходить осознанно и понимать, на какую они специальность хотят идти обучаться. Mm-hmm. Но в частности, когда приходят на лесное хозяйство, это уже целенаправленно. Нету таких, что пришли, ай, давайте будем поступать на лесное хозяйство. В частности, могу сказать, что лесное хозяйство, часть абитуриентов, это уже осознанный выбор. Есть еще династиями, то есть родители работают в лесхозах, mm-hmm. они своих детей приводят к нам обучаться. В частности, у нас осуществляется целевая подготовка по данной специальности, и много абитуриентов именно приходят по целевой подготовке. Так и в этом году у нас тоже будет набор как на общих основаниях, так и по целевому набору.
1: А вот, кстати, династии — это интересно, если честно, я об этом как-то не думала. Но ведь с другой стороны, если так, то родители же рассказывают, да, своим детям, что они делают на работе.
2: Да, конечно.
1: Возможно, приводят, показывают, как что происходит. И если дети тоже выбирают эту профессию, значит, она действительно им нравится.
2: Нравится? Это больше кто любит свежий воздух. Угу. Лес.
1: Ну, да, здесь определенно есть вот такие вот приятные плюсы. А насколько сложно вообще поступить? Про баллы мы не будем говорить. Я думаю, если что, у вас все можно посмотреть на сайте. Хотелось бы узнать, ну, хотя бы про конкурс.
2: Ну, здесь никаких вступительных испытаний не сдается на данную специальность. Зачисление проходит по конкурсу среднего балла документа.

0: образования, то есть абитуриенты сами устраивают конкурс. То есть балл выстраивается от большего к меньшему.
1: Угу. Я поняла. Мы сейчас говорим про отделение деревопроизводства в том числе.
0: Ну, можно сказать, что у нас на все специальности конкурс и зачисление идет по конкурсу среднего балла документа об образовании, кроме одной специальности декоративно-прикладное искусство, это профиль искусства и дизайн, там сдаются вступительные испытания. На все остальные специальности зачисление по конкурсу среднего балла документа об образовании. Набирается группа 27 человек, и в этом году 10 мест будет целевых на данную специальность. Но также у нас есть еще на уровне профессионально-технического образования специальность лесохозяйственной работы. Такая смежная, там, ну, это больше для мальчишек, там они могут получить квалификацию одну из трех, это вальщик леса, и плюс еще слесарь по ремонту автомобилей и водитель автомобиля.
1: Две специальности?
0: Три специальности.
1: Три специальности.
0: И если
1: сразу
0: уже говорить про специальности деревообрабатывающего направления, это на уровне среднего специально, это деревообрабатывающее производство, на выходе наши выпускники получают квалификацию техник-технолог, и плюс у них есть рабочая профессия, станочник деревообрабатывающих станков. И на уровне профтехобразования они могут поступить на это для получения таких квалификаций, как станочник деревообрабатывающих станков, рамщик, столяр. То есть для мальчишек очень большой спектр.
1: Но мне кажется, к этому мы с вами еще обязательно вернемся, потому что такая информация, когда ты ее слушаешь, наверное, сложно воспринимать. Да. Когда с примерами и конкретно, а куда же пойдет после этого обучения человек, вот это же становится немножечко понятнее. И вот мы с вами плавно, мне кажется, переходим к, наверное, Дню открытых дверей. Я знаю, что он относительно недавно у вас был, в этом месяце.
0: 15 мая.
1: Вот, 15 мая. У вас будут еще проходить Дни открытых дверей?
0: Ну, в этом учебном году уже как бы все Дни открытых дверей, да, закончились, то есть уже, потому что, можно сказать, через 2,5 недели стартует уже приемная кампания. С 15 июня начинаем набор абитуриентов для получения профессионально-технического образования.
1: Тогда давайте организуем для тех, кто, возможно, не успел, но очень хотел, такой небольшой блиц. Наверняка есть какой-то топ вопросов, которые чаще всего задают родители, да, когда приходят со своими детьми на День открытых дверей, такие: так, а что же и что же они задают?
0: Ну, чаще всего такие вопросы: а куда они будут направлены после окончания? Это первое. А какая заработная плата у них будет? Будет ли предоставлено им место проживания после распределения? Это такие частые, вот, в основном такие вопросы.
1: Это, кстати, отличные вопросы, и мы обязательно на них ответим уже после рекламного блока.
2: Твой выбор.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вайпаритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
6: I like losing control.

0: Твой выбор.
1: Продолжаем здесь обсуждать важные вопросы, особенно что касается поступления. Но здесь, мне кажется, вскользь мы уже упомянули, что можно пройти, да, на конкурсной основе. Интересует непосредственно балл школьного аттестата. И после этого вы практически уже одной ногой можете заходить в данное учебное заведение. Но что еще, конечно, интереснее, заострили внимание вот здесь на вопросах от родителей, да, в дни открытых дверей. Ну и прежде чем мы занырнем поглубже, этот вопрос, хотелось бы, наверное, еще и пробежаться хотя бы по верхам. Есть ли какие-то обновления в этом году?
2: Да, в этом году мы будем опять осуществлять набор на базе 11 классов на такой специальности, как техническое обслуживание и ремонт транспортных средств с присвоением квалификации техник-механик.
1: Техник-механик, то есть
2: да,
1: те ребята...
2: на базе 11 классов. У нас осуществляется набор как на базе 9 классов, mm-hmm. но в этом году, в 2026 году, мы опять осуществляем набор на базе 11 классов.
1: Давайте сразу говорить конкретно, что ожидает этих ребят, которые выбирают данную специальность. Их ожидает распределение в какие-то достаточно крупные заводы в
2: Беларуси. Да, так как
1: Беларуси.
2: Они будут обучаться на бюджетной основе, они будут подлежать распределению направлений на первое рабочее место. Но это в основном организации, где есть мехдворы, то есть они техники-механики, угу. это обслуживание легковых и грузовых автомобилей. Также они могут работать на СТО.
1: АМАЗы, вот эти вот,
2: да,
1: большие,
2: да,
1: машины.
2: Их
1: тоже
2: обучают, да? Да, да.
1: Ничего себе, ну вот это, мне кажется, какая-то такая романтичная профессия. Ну ладно, не об этом, конечно, хотелось бы еще сказать. Как я понимаю, это такое самое яркое обновление, да, на которое стоит акцентировать внимание. Что касается в целом вопросов поступления, может быть, вы можете поделиться тем, какие ключевые дисциплины изучают студенты, например, направление лесное хозяйство.
3: Лесное хозяйство. Ребята получают специальность техник-технолог. Это такие ключевые предметы, которые они изучают. Это лесная таксация лесоустройства, технологии лесопользования, технологии лесовыращивания, защита и охрана леса. По данным предметам обучающие проходят теоретический курс. Также у них есть и учебные практики. Вместе с преподавателями они посещают лесхозы, посещают лесные массивы, наш ботанический сад. То есть, ну, все, где можно наглядно посмотреть, самим все измерить. Все, что проходит в рамках предмета, все ребята это осуществляют во время прохождения учебных практик. Mm-hmm. Закрепляют все на технологической, на преддипломной, и на выходе уже получаем полноценного специалиста.
1: Так, а что касается практики, как я понимаю, ребята в процессе обучения не только на базе колледжа, да, получают, да, какую-то практическую часть знаний, но еще и за его пределами,
3: да,
1: в каких-то организациях. Какой курс? На каком курсе?
3: У нас учебные практики начинаются со второго курса, mm-hmm. продолжаются на третьем курсе, и на четвертом курсе у детей технологическая и преддипломная практика.
1: А, так, то есть 4 года обучения?
3: 3 и 5. 3 года 5 месяцев обучаются технике лесного хозяйства, и 3 года и 6 месяцев обучаются учащиеся, которые получают образование техника-технолога деревообрабатывающих производств.
1: Так, ну вот это интересно. Меня интересует, кстати, Надежда Сергеевна. Вот расскажите, пожалуйста, а вы уже практику проходили в какой-нибудь организации или вам еще предстоит?
4: Да, конечно, так как я на третьем курсе, еще со второго я проходила, так скажем, учебную практику в разных лесхозах и лесничествах.
1: Так, чем вы занимаетесь? Вообще это очень необычно. Девушка выбрала такую профессию. Казалось бы, ну, достаточно физически выносливым необходимо бы для этой профессии. Расскажите, пожалуйста.
4: Да, конечно, выносливость здесь тоже нужна, но и смекалка, и логика. Так как большинство задач, которые происходят на лесных участках, массивах, это то, с чем сталкивается, ну, по факту, работник лесного хозяйства практически каждый день. Всякие измерения высот, деревьев, диаметров, мы считаем каждое дерево. Все мы таксируем. Также...
1: А это для чего? Это чтобы понимать, каким количеством материала располагаете?
4: Да.
1: Ага. А, так, все. Ну, тут понятно пока. А что еще такое интересное?
4: Также мы, получается, всеми работами, которые происходят в лесу, мы тоже их контролируем. Тоже вы сказали также, что и вырубки – это то, что мы получаем в итоге. После вырубок мы снова садим лес и также за ним ухаживаем. Проводим рубки ухода и другие мероприятия.
1: Но мне кажется, тут еще нужно обладать и какой-то такой управленческой немножечко жилкой, если каждый отвечает за какой-то свой участок, и вот он распределяет, как, что вот сегодня нужно сделать для того, чтобы то-то, то-то, то-то. Сложно?
4: Ну, в первое время, скажу, да, было сложно. Но сейчас мне очень сильно нравится. Поэтому, честно, сейчас уже более-менее легко.
1: А что больше всего нравится?
4: Больше всего время нравится проводить в лесу. Угу. Именно что, какие-то работы проводить.
1: Это всем нам, правда, обычно после рабочего дня всем нам очень хочется провести время в лесу. А вот тут у человека комбо. Он в целом там находится, на своем рабочем месте. На самом деле очень круто. Мне кажется, еще можно об этом поговорить. К сожалению, время чуть-чуть поджимает, поэтому мы с вами отвлечемся. Друзья, если вдруг возникли вопросы, я напоминаю, что есть Viber и Telegram. Вы там по номеру 7071071 можете их спокойно задать.
0: Твой выбор. Реклама на радио Витебск. Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75%.

0: Сиамонте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +37 529 689 77 78.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Алжир заинтересован перенимать опыт Беларуси по укреплению и развитию многих направлений. Об этом заявил председатель Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагим Бугали сегодня на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Подробности приводит Пол Первого.
2: Уважаемый господин президент, прежде всего, разрешите передать приветствие от президента Алжирской народно-демократической республики, передать его глубокое уважение и почтение и готовность к совместным действиям по развитию сотрудничества. Ваш визит в декабре прошлого года имел большой общественный резонанс и посланием для алжирского народа по вашей заинтересованности в укреплении и развитии сотрудничества в различных сферах: экономика, торговля, сельское хозяйство, наука и даже культура. Мы чувствуем, что существуют большие возможности по увеличению товарооборота, развитию экономического сотрудничества, созданию совместных производств, что будет служить на благо народов наших стран. Сейчас мы ведем политику диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородов, стремимся развивать такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, фармацевтика, и мы нуждаемся в белорусском опыте по укреплению этих сфер, увеличению работы в этих направлениях, и уверен, что здесь существует перспективы для совместной работы.
1: Алжир стремится развивать такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, фармацевтика. Другие подробности встречи не пропустите в ближайших выпусках новостей.
3: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: которая слушает. Твой выбор.
1: Возвращаемся вновь на «Любимую волну», и как раз-таки здесь продолжаем наше обсуждение. Мне кажется, мы заострили в самом начале внимание на вопросах, которые чаще всего звучат от родителей, но пока еще не ответили на них, как полагается, поэтому давайте исправляться. Я помню, что был такой вопрос и о заработной плате, и о том, предоставляется ли общежитие. Наверное, начнем мы с последнего, потому что все-таки говорим о процессе обучения, поэтому хотелось бы узнать, предоставляете ли вы общежитие иногородним, или, может быть, есть еще какие-то категории, которые могут на него рассчитывать?
2: Обучающимся?
1: Да.
2: Конечно же, у нас есть общежитие. Всем иногородним предоставляется место в общежитии. Mm-hmm. В процессе обучения.
1: Так, в процессе обучения предоставляется всем иногородним. Хорошо. Есть ли что-то, какая-то такая жизнь общежития? То есть какие-то там, не знаю, дополнительные кружки или еще что-то такое?
2: Ну, как бы сказать, у нас в колледже очень бурная деятельность. Мы стараемся увлечь всех учащихся в неучебное время. Они участвуют у нас в разных мероприятиях, как в рамках города даже, и выезжаем куда-то. И в общежитии вместе с воспитателями проводятся различные мероприятия. Молодежно-культурный центр у нас есть в колледже. Могу отметить, в 25-м году наш молодежно-культурный центр взял гран-при на арт-вокации.
1: Ничего
2: это
1: себе!
2: Это много стоит, да.
1: Так, а что происходит в этом молодежном центре?
2: Ну, там хореография, театральное искусство.
1: А, вот такие вот кружки, да? Творческие, получается?
2: Творческие, да.
1: Это если вдруг устали, да, постоянно что-то раскладывать по полочкам, можно пойти и немножечко там отдохнуть, что, кстати, тоже здорово. И, как я понимаю, судя по результатам таким выдающимся, пользуется спросом.
2: Пользуется спросом и показывает высокие результаты.
1: Но я знаю, что есть еще и профессиональные конкурсы, в которых вы участвуете практически каждый год, и у вас всегда замечательные результаты. Может быть, в вашей памяти прямо сейчас всплывет чье-то имя, чье ярче всего как-то оставил след.
2: Да, могу сказать, непосредственно учащиеся, которые обучаются на отделении лесное хозяйство, технологии деревообрабатывающего производства, они готовятся к такому конкурсу, как ProfSkills. Можно сказать, в 25-м году проходил Минский 6-й республиканский конкурс профмастерства ProfSkills Беларусь-2025 и открытый чемпионат профмастерства стран-партнер ЕС+. Наши трое учащихся непосредственно данного отделения взяли, можно так сказать, 4 диплома первой степени и 1 диплом второй степени в таких компетенциях, как столярное дело, производство мебели и плотницкое дело. То есть есть чем гордиться. И, конечно же, это непосредственная заслуга мастеров производственного обучения, которые как-то влюбляют в эту профессию, направляют их. И можно сказать, что мальчишек иногда с мастерских не выгнать. Они готовы там днем и ночью работать. Но не могу сказать, что у нас сейчас идет уже подготовка к следующему конкурсу.
1: А в основном много мальчишек учатся на данной специальности? Или девчонки тоже есть?
2: Ну, могу сказать, что на деревообрабатывающих производствах техник-технолог и девочки есть.
1: То есть, если что, не возбраняется. Если что, вы ждете и девчонок.
2: Конечно, да.
1: Которые готовы что-то интересное придумывать и мастерить.
2: Да.
1: В этом же задача заключается, да? Что-то придумать, спроектировать и после этого сделать руками.
2: Все верно. Все. Сначала надо построить макет, а уже по этому макету своими руками, с помощью оборудования, изготовить какое-то мебельное изделие.
1: Ну, значит, неудивительно, что у нас в Беларуси такая классная мебель. И говорю это от чистого сердца, потому что есть действительно настолько качественные, и ты думаешь, а как это вообще? И многие, кто приезжает из-за границы, увидев такое изделие, они такие, а где, а что, а расскажи. Когда узнают цены, такие, ой, нам надо два. Вот, ну и, собственно говоря, возят к себе куда-нибудь. Хорошо, вот раз уж мы заговорили немножечко про цифры, наверняка это интересует многих, на что может рассчитывать молодой специалист?
3: Как обычно, у нас на последнем курсе учащихся отделения, ну, как и в других учащихся, проходит распределение. Угу. Это обычно за 2 месяца до окончания. На данное мероприятие мы приглашаем все организации, да, заказчики кадров, с кем сотрудничаем. Да, они приходят на распределение, непосредственно знакомятся с нашими выпускниками, рассказывают о своей организации, предприятии, обмениваются, да, там, какой-то информацией. Естественно, учащиеся могут задать вопросы, какая у нас заработная плата. Понятно, что заработная плата в каждой организации по-разному. Ну, вот как вот последние наши были, да, проходило в распределении, то есть организация предлагает от 1800 и дальше, так сказать, от того, как ты будешь работать, да, то есть от сделки.
1: Это молодой специалист.
3: Это молодой специалист, да, это молодой специалист. А также по поводу жилья, да, как родители задают вопросы. Есть организации, которые предоставляют койко-место.
1: Угу. И есть в общежитиях, да?
3: Да, в общежитии, да, в общежитии. И есть организации, которые платят компенсацию за проживание. То есть выпускник уже, молодой специалист, приезжает на новое место работы, угу, заключает официально договор о найме жилья, и ему компенсируют 10 базовых величин. То есть 450 рублей он получает за то, что он проживает вот как бы, да, на
1: ежемесячно?
3: Ежемесячно, да. Ежемесячно, пока у него показываем, сохраняет статус молодого специалиста.
1: Угу. Подскажите, а куда чаще всего распределяются ваши ребята? Ну, я

0: выбирают технико-технолога, да, деребающего производства, они также распределяются тоже по всей территории республики, Республики Беларусь.
1: Мне кажется, многих еще интересует вопрос, что в целом такая специальность предполагает определенное местонахождение. То есть, как правило, это чуть глубже города, да? Это какие-то городские поселки, да, или агроградки, или что-то такое. Может быть, деревни какие-то. Вот тут интересно. Мне, если честно, интересно узнать и о человеке, который работает непосредственно, ну, практически работает. Вот скажи, пожалуйста, ничего, если на ты?
2: Нет, конечно, все
1: супер.
2: Хорошо.
1: Вот, ты готова, ты думала, прежде чем поступить, о том, что, ну вот, например, я не останусь в городе, а я поеду вот в какую-то другую локацию. Как ты к этому относишься?
2: Я отношусь к этому очень даже хорошо. Честно, городское что-то для меня не особо интересно. Я люблю более открытые такие места. Поэтому в любом поселке, деревне мне было бы даже удобнее, так сказать, для своей души работать.
1: То есть тебя это вообще не смущает?
2: Да, вообще нет.
1: Слушайте, ну это так здорово. То есть я так предполагаю, что изначально, выбирая данную специальность, просто необходимо это понимать, отдавать себе отчет. И, например, если ты чувствуешь, что ты любишь, например, ну те же самые деревни, да, когда больше природы, например, чем каких-то новостроек. Вот это тогда верный признак того, что ты идешь по верному пути. Можно же так сказать?
0: Конечно.
2: Да.
1: Ну вот, все, супер. Так что мне кажется, что страхи, конечно, могут возникать, да, и это нормально, но большую часть из них мы только что развеяли. Если вдруг есть что-то дополнительное, я думаю, у нас остается как раз-таки небольшое количество времени, и об этом тоже поговорим.
3: Твой выбор. Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багир».

0: которые ты любишь. Твой выбор.
1: Выходим на финишную прямую. Как обычно, делать это легко, но вместе с тем и немножечко грустно, потому что час достаточно быстро пролетел, и я надеюсь, что каждый получил для себя важную информацию. Если вдруг ее было недостаточно, или вдруг вы подключились к нам не с самого начала, то вы всегда сможете зайти на сайт непосредственно технологического колледжа Витебского государственного и там, собственно говоря, найти все то, что вам необходимо. Как уже говорили девушки, сколько? 2 недели, да, осталось? И все?
2: С 15 июня начинается прием документов для получения профтехобразования. А уже для среднеспециального образования приемная кампания будет стартовать 18 июля.
1: Ну, все равно времени остается не так много. На раздумья для того, чтобы собрать какие-никакие, но тем не менее, документы, да, вообще как-то подумать о том, а если вдруг сюда не получится, а куда же еще? Ну, в общем, все мы об этом знаем, но кое-что нам все-таки неизвестно, возможно, кому-то. Многие, наверное, интересуются тем, так, а что же делать? А вот я бы хотела, чтобы там мой сын или моя дочь получили все-таки высшее образование. А есть ли какие-то возможности получить высшее образование и какие они, в чем они заключаются?
3: Да, конечно, есть. У нас предусмотрено дальше поступление в наш университет, Белорусский государственный технологический университет, по сокращенной форме обучения, где учащиеся обучаются 3 года. Это касается выпускников и лесного хозяйства, и деревообрабатывающих производств. По окончанию у нас всегда на госэкзамене присутствуют представители от нашего университета, и также, когда учащие защищают дипломный проект деревообрабатывающих производств, также присутствуют представители от университета. Проводят беседы с нашими учащимися, понятно, приглашают на поступление. Ну, как правило, учащиеся не отказываются, поступают на заочное. Девочкам в этом плане, конечно, проще. Ну, молодые люди наши уходят в армию, но возвращаются с армии. Вот я знаю, что тут ребята тоже звонили, обращались, будут в этом году также поступать именно по направлению деревообрабатывающее производство.
1: Угу. А какой процент, может быть, вы как-то для себя примите, или тех, кто выбирает идти дальше и получать высшее образование, или те, кто хотят вот прям сразу работать?
3: Ну, вы понимаете, он каждый год меняется, его нет такого какого-то постоянного. Знаете, у каждого учащегося свои там какие-то, да, там интересы, приоритеты. Кто-то вышел замуж, кто-то родил, да, кто-то уехал. Поэтому каждый год по-новому, но всегда как бы там в пределах 10 человек наши учащиеся поступают.
1: Здорово. Ну, мне кажется, кто-то сейчас такой из родителей такой, ой, ну все хорошо, что есть-то такие возможности, все замечательно. Ну и наверняка выдохнули некоторые учащиеся, потому что, как я понимаю, не нужно сдавать дополнительно централизованное, да?
3: Нет, не нужно.
1: Тестирование. Все.
3: Только собеседование по основным их предметам.
1: Супер. Мне кажется, что может быть лучше при этом, если вдруг вы решите не поступать, как я понимаю, распределение 100%.
3: Да, все
1: вы
3: верно.
1: Точно не останетесь без работы. Ну и, наверное, вопрос отработки, еще хотя бы в 2 словах. Сколько отработка сейчас для целевиков, для тех, кто учится на обычной бюджетной форме?
3: Кто получает среднеспециальное образование, данные обучающие выпускники отрабатывают 2 года. Кто получает, вернее, выпускается по целевому, тот 3 года. Угу. Учащиеся, которые получают специально-техническое образование, отрабатывают 1 год.
1: Вообще, всего лишь год, поэтому не нужно ничего бояться. Я думаю, в процессе вы поймете, возможно, у вас разыграется аппетит, и вы поймете, что 100% правильно выбрали свою профессию, особенно когда начнется практика, потому что, ну, бывает же такое, да, что поступают такие, ой, так хочу, что-то там себе напридумывал, а потом такой, ой, а может быть и нет. Кстати, вот здесь тоже вопрос, бывает вообще такое? Часто ли такое бывает, когда ребята приходят, например, на первый курс, и на первом курсе такие, а можно перейти на какую-то другую, например, специальность?
2: Ну, это единичный случай, но на моей практике...
1: Ну, то есть как-то... в основном все точно знают, куда они идут.
2: Они уже целенаправленно пришли и обучаются по той специальности, которую они изначально выбрали.
1: Ну, здесь не может это, конечно, не радовать. Это безусловно. Но мне кажется, потихонечку мы подходим к финалу нашего с вами разговора. И остаются какие-то такие приятные вопросы. Например, может быть, есть что-то, что бы вы хотели посоветовать вашим будущим учащимся?
2: Ну, нашим будущим учащимся, чтобы они уже определились по той специальности, которую они хотят получать, чтобы это не было, они пришли в приемную кампанию, и они не знают, на кого, кем я хочу быть. Чтобы это был выбор осознанный, это выбор прежде всего был абитуриентов. Бывает такое, что родители хотят, чтобы ребенок обучался по одной специальности, а ребенок хочет по другой. В данном случае я всегда говорю, чтобы родители всегда сделали выбор, прислушивались к ребенку, потому что это потом чревато на отчисление. Ребенок пришел обучаться не по той специальности, которая ему нравится, ему это тяжело. Mm-hmm. И адаптироваться ему в этом сложно. То есть хотелось бы сказать родителям, чтобы они прислушивались к своему ребенку.
1: А вот подскажите, если действительно ребенок точно выбрал учебное заведение, например, он отдал голос в вашу пользу, но действительно не знает, на какой специальности ему идти, можете ли вы каким-то образом помочь, сориентировать?
2: Конечно, ни одному абитуриенту мы не отказываем. У нас многопрофильное учебное заведение. Когда вы зайдете на сайт, вы увидите, какой у нас перечень специальностей, квалификаций. Если перед ребенком стоит такой выбор, мы проводим ему экскурсию, mm-hmm. непосредственно предлагаем ему поговорить с преподавателями, с мастерами производственного обучения, а также с учащимися, которые уже обучаются в колледже по той или иной специальности, чтобы ребенок уже знал, mm-hmm. что он будет получать, какую специальность, какую квалификацию.
1: То есть даже независимо от того, что сейчас такое достаточно жаркое время и дни открытых дверей закончились, все-таки можно будет с вами связаться и попросить.
2: Да, приходит, никому мы не отказываем.
1: И еще, я знаю, что есть такое окошечко, через которое можно заглянуть в жизнь студенческой в том числе и жизнь колледжа. Мне тут девушки рассказали о том, что у каждого отделения или у каждой специальности есть своя страничка в Инстаграме.
3: Все верно, да, у каждого отделения есть своя страничка в Инстаграме. Все, которые проходят события у нас на отделении, все фотографируем,
2: анонсируем,
3: да.
1: Фиксируете, выставляете.
3: Да, все сопровождается, все.
1: Ой, это очень здорово. Мне кажется, для тех, кто как раз-таки, может быть, уже определился специальностью, но бывает же такое, а как меня примут? А вот а что я? А вот, может быть, я смогу, не смогу? И вот благодаря таким вот, казалось бы, небольшим, но очень приятным вещам можно понять, а это ваш какой-то коллектив вот такой замечательный? Или, может быть, посмотреть другие странички в Инстаграме? Да, такое тоже бывает. И в целом спасибо вам огромное. Может быть, еще хочется хотя бы в двух словах. Вот, Надежда, вы как учащаяся данного колледжа, может быть, хотите что-то сказать?
4: Ну, я в первую очередь скажу тем, кто, возможно, захочет поступать как раз-таки в наш колледж, что здесь все очень дружелюбно, все очень хорошо коммуницируют, разговаривают. То есть в первое время, да, возможно, будет тяжело. Но скажу так, если общаться и понимать друг друга, то все будет хорошо. То есть вам очень сильно понравится.
1: О, все, но на этих словах, по-моему, стоит действительно попрощаться. Спасибо вам огромное, что пришли
3: вам
1: к нам
3: спасибо.
1: В гости.
3: Спасибо, да.
4: Спасибо.
1: Вот, я надеюсь, что у вас пройдет замечательно приемная комиссия. Вы наберете самых лучших, самых талантливых и в очередной раз покорите какие-нибудь новые вершины, а потом придете и обязательно с нами этим поделитесь. Спасибо огромное. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях были представительницы Витебского государственного технологического колледжа. Всем хорошего дня.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил обсудить тематику ЕАЭС на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Подробности приводит Пол Первого.
3: Есть о чем поговорить. Очень важно, что это сегодня, поскольку как раз вот у нас саммит ЕвразЭС. Это экономическое ядро нашего содружества. И очень важно услышать твои слова, твое мнение, которое я, конечно же, доведу до глав государств, с которыми буду встречаться. Но публично, может быть, это будет не совсем дипломатично, так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек, влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоит, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Такой красотищи, которую белорусы все любили в Молдове, вряд ли найдешь в мире. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали. И знаешь, я вспоминаю, когда мы с тобой кукурузу сеяли в 18 году на возвышенности какой-то. Вот перед глазами картинка. Я оттуда смотрел на Кишинев. А он был весь в цвету. Все расцветало. Весь белый город. И я вот сейчас думаю, ну как такую красотищу? И трудолюбивый же народ, молдаване. Они горы могут свернуть. Как кому-то отдать? Или включить в состав какого-то другого государства. Поэтому думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное и твоих сторонников сберечь Молдову. Для молдаван.
2: Далее к другим новостям. Выступая на заседании Комитета секретарей Советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности, прошедшем сегодня в Москве, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович рассказал о замысле прошедших ранее учений ядерных сил Беларуси и России, передает СБ-БАЙ. Александр Вольфович констатировал, что страны Евросоюза милитаризируются темпами, которые ранее фиксировались разве что накануне Второй мировой войны. Он отметил, что европейскими странами выражена готовность разместить на своей территории французские ядерные силы. А Польша в ходе учений под французским ядерным зонтиком планирует отработать имитацию ударов по целям на территории России и Беларуси. Понятно, что удары европейских стран в ходе учений потенциальные, тем не менее, это также серьезная угроза, подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.
1: В Беларуси.
2: В Могилеве в лесном массиве в микрорайоне Казимировка обнаружено еще 5 захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны. Ведутся работы по изъятию костных останков. Об этом Белта сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Работы проводятся в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. В 2024-25 годах из 10 ранее обнаруженных захоронений в Казимировском лесу извлекли около 43 тысяч фрагментов костных останков. Экспертиза показала, что они принадлежат не менее чем 702 человекам. Среди погибших половина женщин и один ребенок. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне радио «Витебск» час по-русски.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Ты что это сделал?
3: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
3: А знаешь... Можно мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк-бай и по номеру 198.
4: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. 116 украинских БПЛА пытались пересечь границу Беларуси за неделю. Нацбанк презентовал первую банкноту с подписью Головченко. Выставка ТИБО-2026 пройдет в Минске с 26 по 29 мая. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Шоколад «Любимая Аленка» молочный с арахисом 5 рублей 59 копеек за 180 граммов. Творог «Савушкин» 5% жирности 3 рубля 35 копеек за 350 граммов.
2: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Подскажите, а где ближайший «Альфа-банк»?
4: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области.

0: области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко просит не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Об этом он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Подробности разговора приводит Пол Первого.
2: Мы-то это понимаем. Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже, не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь, он показал, как с нами обходятся. Поэтому, получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже. Поэтому нам и комиссию, которая у нас создана между Молдовой и Белоруссией, надо возобновлять эту работу и двигаться вперед. И искать новые точки соприкосновения, чтобы молдаване жили как гордый независимый народ. Не бывает, Игорь, ты же это знаешь, народов малых или больших. Народы все одинаковые, они великие. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем, и надо там жить и делать счастливым свой народ. Вот единственное главное, что я хотел тебе сказать, так по дружбе, пользуясь нашей сегодняшней встречей. Вообще я рад тебя видеть в здравии, зараженным чувствую на многие вещи. И думаю, что в своей стране ты еще немало доброго сделаешь, и не только для своей страны.
0: В Беларуси.
1: Попытки пересечения украинскими беспилотниками воздушной государственной границы Беларуси фиксируются практически каждый день. За последнюю неделю их было 116, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. Дежурные силы по ним применялись 59 раз, сказал Вольфович. О том, что белорусское ПВО практически ежедневно фиксирует нарушения госграницы в воздушном пространстве, неоднократно заявляла и Минобороны. Мир цифровых открытий и платформа для инновационных идей. Сегодня в Минске стартовал форум ТИБО. На 4 дня конькобежный стадион Минск-арены станет центром притяжения для ведущих специалистов, новаторов и лидеров IT-отрасли. Свои продукты и сервисы представят 70 ведущих игроков IT-рынка из Беларуси и России. Параллельно с ТИБО пройдут выставки транспорт и логистика, а также электротранспорта и цифровой форум. Национальный банк Беларуси представил новую банкноту номиналом 200 белорусских рублей с обновленным дизайном и улучшенным защитным комплексом. Как сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун, новые купюры поступят в обращение с 1 июня этого года. С выпуском этой купюры мы завершаем цикл обновления купюр белорусского рубля. У нас уже прошли стадии обновления все купюры до 200 рублей, сказал зампредседателя. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Наша компания это хорошая, но, к сожалению, сегодня не в полном составе. Так что высылаем лучи добра и пожелания выздоровления Саше Назаренко. Ну а мы с вами, друзья, тем не менее, продолжаем здесь работать. Ну, кто-то на своих рабочих местах, а кто-то, возможно, просто в своей голове. Может быть, кто-то уже отдыхает, что тоже в целом очень даже ничего. Ну а я предлагаю все-таки собрать вам небольшой пазл. Кстати, если вдруг вы только подключились к волне радио Витебск, меня зовут Настя Дроздова. Всем привет! И что касается пазла, смотрите, сегодня у нас есть как минимум две классные составляющие, которые 100% сделают наш вечер еще лучше. Хорошая погода есть? Есть. Если не испортится, вообще огонь. Игры есть? Тоже есть. Причем каждый час. Здесь в хорошей компании будет чем поживиться, так что если вдруг вам не хватает немножечко позитива, тогда рекомендую задержаться здесь и испытать удачу.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.
2: Партнер хорошей компании «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Я не знаю, есть ли среди вас приглоты, но лично я из этой песни, к сожалению, могу понять только тик-так, тик-так. И то, возможно, не так. Но что касается информации, которую прямо сейчас хочется донести до вас, 100% она будет понятна абсолютно каждому, а самое главное, важна и нужна тем, кто пока еще не успел приобуться. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть», шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть» ждет вас. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруся Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

0: Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. ParitetBank. С нами удобно.
5: Алло, ты где?
6: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
5: А у меня куча старых и ничего не ношу.
6: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
7: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кавай или по телефону +3 529 689 77 78.
8: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
9: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

До первой игры остается не так много времени, буквально несколько минут, так что если вы давно хотели выбраться в кино, но все как-то повода не было, ну или, может быть, какого-то такого легкого пинка в эту сторону, то не переживайте, организуем обязательно. Бесплатные два билетика будут ждать кого-то, кто сможет поучаствовать. Кстати, а до мотивационных речей, которые организует музыкант, остается еще меньше времени, потому что Филатов и Кэрос впереди будут у нас звучать. И, кстати, судя по названиям их треков, они какие-то прям очень клиентоориентированные, потому что среди счастливых людей счастье есть. Чувствуете, к чему я веду? Так вот, прямо сейчас его и организуем.

0: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Актерский состав блокбастера «Человек завтрашнего дня» по комиксам DC продолжает расширяться. В фильме, как подтвердили руководители DC Studios, вернется Супергерл. Кузину Супермена снова сыграет Милли Уолкок, известная по сериалу «Дом дракона». Девушка из стали дебютировала в прошлогоднем «Супермене» Джеймса Ганна. А через месяц, уже 26 июня, в зарубежный прокат выйдет ее сольник «Супергерл». «Человек завтрашнего дня» уже снимается, он выйдет летом следующего года и станет продолжением «Супермена». Над ним тоже работает Джеймс Ганн. В сиквеле Супермену и Лексу Лютеру придется объединить усилия в борьбе против гениального пришельца Брэниака. Последний вторгнется на Землю. Человека из стали продолжает играть Дэвид Коринсвет. К роли Лютера вернулся Николас Холт. В образе Брэниака предстанет Ларс Айдингер. Также роль в фильме получила Адриа Хорна. Она может сыграть злодейку Максиму, ну или героиню Чудо-женщину. Еще неназванного персонажа играет Мэтью Лиллард.
1: За кадром.
0: У третьего сезона зомби-хоррора «Ходячие мертвецы. Мертвый город» появился тизер. Короткий ролик опубликовали канал AMC и видеосервис AMC+. На них новый сезон начнет выходить 26 июля. Тизер дает некоторое представление о содержании грядущих серий, в которых живые продолжают бороться против опаснейших мертвых. Выходящий с июня 2023 года «Мертвый город» является продолжением и спин-оффом сериала «Ходячие мертвецы». В центре сюжета спин-оффа Ниган и Мэгги. Нигана все еще играет Джеффри Дин Морган, а Мэгги – Лорен Коэн. Для третьего сезона «Мертвого города» отсняли 8 эпизодов. В этом же году на AMC и AMC+ закончится спин-офф «Ходячие мертвецы» Дэрил Диксон. Для него последним станет четвертый сезон, который начнет выходить предположительно в сентябре.
1: Длинный дубль.
0: Нашелся покупатель на сатирическую комедию «Жертвоприношение». Фильм режиссера Ромена Гаврса, который собрал очень впечатляющий актерский состав. Криса Эванса, Аню Тейлор-Джой, Сельму Хайек, Джона Малковича и Винсана Касселя. В Северной Америке за показ фильма теперь отвечает стриминг Netflix. Премьера картины состоялась в сентябре прошлого года на кинофестивале в Торонто. Увы, фильм стал одной из самых слабых по отзывам премьеры фестиваля. Так что желающих осыпать создателей деньгами и выпустить картину в широкий прокат не нашлось. «Жертвоприношение» очень узко проходится по знаменитостям, которые борются за экологию. Действие разворачивается на гламурном светском вечере с участием селебрити, куда заявляются незваные гости, культ грядущего апокалипсиса, члены которого требуют человеческих жертвоприношений, чтобы предотвратить природный коллапс. По мнению критиков, начало у фильма бодрое, но дальнейшее развитие идеи оказалось слишком плоским и неинтересным. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Кино заказывали? Я надеюсь, что да, потому что как раз-таки с билетиками наперевес. Я прямо сейчас к вам несусь, друзья. Надеюсь, что вы выйдете мне навстречу. Ну и, конечно же, ответите на вопрос. В этом заключается суть данной активности. Если вдруг вы новичок, рассказываю. Накануне у нас пригласитель на две персоны в любой кинотеатр города, на любой фильм, любые места. В общем, обо всем подробнее узнаете, если, конечно же, сможете победить. Ну а что касается правил, отвечайте на вопрос. Естественно, делайте это первым в Вайбере по номеру 707-1071. Именно здесь я буду ждать ваши ответы и забирайте ваш подарок. Я уверена, что среди тех, кто прямо сейчас подключен к радиоприемникам, огромное количество киноманов. Но и, честно говоря, прям надеюсь, что есть среди вас еще и любители всевозможных хорроров. Да, своеобразный такой жанрик, но, тем не менее, Галина Захарова в длинном дубле о нем говорила. И будет связан вопросом непосредственно с этой программой, с программой «Длинный дубль». Друзья, барабанная дробь. Все приготовились. Как звучит вопрос? Про какой хоррор-сериал, это важно, рассказывала Галя Захарова в длинном дубле? Не переживайте, варианты тоже есть. Первый – «Извне», второй – «Ходячие мертвецы» и третья – «Американская история ужасов». Жду вас в Вайбере.

0: людей видно, кто очень хочет сходить в кино, и желательно, чтобы это было бесплатно, и тем более, когда известно, что за компания там будет. Это не намек на хорошую компанию, это намек на то, что билета-то два, друзья. Ну, в общем-то, получает их, правда, только один человек, и сейчас будем определяться, кто оказался прав. А в данной ситуации, так себе, конечно, звучит, кто оказался прав. Ну, ладно. А что касается правильного ответа, я сейчас обрадую многих, потому что действительно много правильных вариантов. Это «Ходячие мертвецы». Если что, про этот сериал рассказывала Галина Захарова, вдаваясь частично в подробности. Ну, а что касается подробностей, которые я вижу здесь, вот интересует меня Артем, конечно, больше всего, потому что вы первый верно ответили на данный вопрос «Ходячие мертвецы». А ваш номер заканчивается на 0131. Я вас поздравляю. Выслала вам вот здесь сердечко. Все остальные информации тоже в скором времени вышли, друзья. Ну, а всем остальным, пожалуйста, не огорчайтесь. Ведь впереди у нас как минимум еще две крутейшие игры с разной механикой. Для какой-то нужно будет прямо в городе немножко побегать. А для какой-то просто сосредоточенно слушать, о чем идет речь. Кстати, что касается слушания, мы это здесь делаем профессионально. Потому что волна-то музыкальная.
1: Стоп-кадр. Будет вечер. Будет хорошая компания. Реклама на радио Витебск.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
7: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
8: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
9: Я поверил.
8: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: коротко об историях, которыми Земля полнится, ну а сейчас будет полниться еще и нашими с вами жизнями. В общем, рассказываю, чего делать не стоит перед сном. Друзья, это прям настоятельная рекомендация, почему сейчас поймете. Одна вот такая девушка, любит слушать музыку перед сном. Ну, мне кажется, многие таким грешат или включают какие-нибудь видео и запихивают наушники в уши, ну и, собственно говоря, наслаждаются каким-то звуком, это им помогает разрядиться, может быть, просто не мешать кому-то другому, но оказывается, новые технологии подкинули нам очередную свинью. Каким образом? Все меньше и меньше становятся наушники, да, с одной стороны круто, с другой стороны, бывает и такое. Если вдруг вы перед сном слушаете музыку, то, пожалуйста, снимайте наушники и откладывайте их куда-нибудь подальше, при условии, если вы еще пьете какие-нибудь витамины или решили выпить таблетку. Потому что бывает и такое. Девушка-американка собиралась как раз-таки уже погружаться в сон, но вспомнила, что ей необходимо выпить таблетку. Ну, простыл человек, что поделать. В этот момент у нее в одной руке находился наушник, а в другой руке находилась таблетка. Как вы думаете, что произошло? Ну, да. Проглотила она, в общем-то, наушник, который договаривал голосовое сообщение. Интересная, конечно, картина. Представлять ее прям подробно не хотелось бы, но, тем не менее, случается и такое. Так что, пожалуйста, либо то, либо другое.
1: В хорошей компании плохо не бывает.
2: Партнер хорошей компании – автосеть, шины и диски.
3: Майская распродажа в автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах автосеть в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: стремительно идти по ступеням вниз. Ну, желательно, конечно, с рабочих мест, но, друзья, я уверена, что многие сейчас уже завершают его, а многие еще все-таки останутся с нами и до следующего часа. Не переживайте, компания у вас точно будет. Ну, а если вдруг грустите, ну, перекусить чего-нибудь вкусненького. Говорят, что это прям помогает. Ну, а если вдруг вам помогает что-то еще, рекомендуем собирать побольше информации. Кстати, ей нас сегодня обеспечивает Татьяна Воронцова в начале следующего часа выпуск свежих новостей.
1: Хорошая компания. Лучше.

0: агентства «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Молдавский политик и экс-президент Игорь Дадон, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова, считает очень важными слова президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости сохранить государственность Молдовы. Подробности приводит Пул Первого.
3: Уважаемый Александр Григорьевич, дорогой друг, товарищ молдавского народа.
4: Абсолютно.
3: Знаете, вот вы сейчас говорили эти слова, для меня двоякое чувство. Гордость и уважение и досада. Сейчас объясню, почему. Гордость и уважение к вам, потому что вы такие хорошие, красивые слова говорите про мою родину. А досада в том, что вы понимаете то, что не понимает нынешний президент Республики Молдова. Для меня, как коренного молдаванина, гражданина своей страны, у меня нет другого гражданства, только молдавского. Когда президент другой страны является большим патриотом Молдовы, чем нынешний президент Молдовы, для меня это, знаете, на душе больно. Вам большое спасибо. Вы наверняка знаете, что в Молдове вы являетесь политиком, который поддерживает большинство граждан Молдовы из внешних друзей. Вы на первом месте. И это не случайно. Потому что та политика, которую проводит Беларусь, социально-экономическая, и тем более в последнее время, в условиях очень непростого регионального и геополитического конфликта, конечно, для нас пример то, что делает Беларусь.
1: В мире.
2: Польша получила предварительное одобрение Соединенных Штатов на производство ракет для системы «Патриот». Об этом сообщает польские СМИ со ссылкой на заявление замминистра обороны Цезария Томчика. Замминистр пояснил, что для производства таких ракет может быть сформирован польско-американский консорциум. Томчик также сообщил, что Польша в связи с инвестициями в истребители F-35, вертолеты «Апач», ракетные установки «Хаймарс» и ракетный комплекс «Патриот» построит для этой техники целые объекты обслуживания. Из-за угроз, связанных с дронами, школы в латвийской Латгалии меняют порядок учебы и проведения экзаменов, пишут латвийские СМИ. Во многих учебных заведениях часть учеников уже переведена на дистанционное обучение, а государственные экзамены и проверочные работы проходят в подвалах и других безопасных помещениях. Из соображений безопасности школы региона начинают отменять или переносить мероприятия, выезды и экскурсии. Латгальская ассоциация туризма в открытом письме обратилась к высшим должностным лицам Латвии, министерством и Сейму, заявив о критической ситуации в отрасли в связи с участившимися случаями прилетов дронов. В ближайший месяц прогнозируется около 20 близких пролетов астероидов вблизи Земли. При этом реальное число таких событий, вероятнее всего, окажется существенно выше. Многие астероиды обнаруживают лишь за несколько дней до их сближения с нашей планетой. Обнаружение новых астероидов осуществляется благодаря системам телескопов, которые регулярно сканируют небосвод. Их главная цель – выявление потенциально опасных для Земли объектов. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: новый час и новая приятная новость, которая, я надеюсь, вас порадует, друзья. Впереди кого-то из вас ожидают качели. И, наконец, уже не эмоциональные, а обычные, вот такие хорошие, на которых можно покачаться, отдохнуть, сбросить с себя все ненужное. Или, может быть, даже начать отпуск. На самом деле, кому-то в руки они прям достанутся уже в эту пятницу. Ну, а пока мы просто морально готовимся к розыгрышу. Кто-то наверняка попадет в список. Приз уже определен, я вам все рассказала. Ну а что остается еще сказать? В очередной раз передать вам всем привет, друзья. У микрофона по-прежнему Дроздова. Всем отличного вечера.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.
2: Партнер хорошей компании — автосеть, шины и диски.
3: Майская распродажа в автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах автосеть в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.

0: Для тех, кто уже находится за рулем, друзья, будем миргать и расскажу, что там по пробкам в дорогах. Если есть, будем грустить вместе. Если нет, хотя ладно, такого не может быть, то порадуемся. Но в любом случае точно будем радоваться и миргать.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
7: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине Един.
8: Магазин Един. Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине Един на Ленинградской 17А.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. На дороге.
0: Обещала поделиться информацией по пробкам. Рассказываю. Проспект Фрунзе у нас наш фаворит. Проспект генерала Людникова туда же. В общем, такая красная галочка у нас здесь нарисована на карте. Кстати, расскажу еще про кое-какой участок. Улица Замковая сегодня присоединяется там и в одну, и в другую сторону. Достаточно много машин. Московский проспект точечно в районе моста Блохина. Ну и дальше у нас еще в районе улицы Чкалова. Кстати, где же у нас еще что-нибудь интересненькое такое есть? Тоже расскажу. А вот Гагарина. Гагарина, и если вдруг вы перемещаетесь с Фрунзе в сторону этой улицы, тогда будьте готовы. С той стороны тоже у нас пробка. Но, видимо, все хотят попасть домой. Честно, 0% осуждения, 100% понимания. Улица Урицкого, кстати говоря, тоже очень плотненько сегодня идет. И вот часть улицы Ленина, которая к ней присоединена, в аналогичной ситуации. Но больше ни про что рассказывать не буду. А вот, смотрите, есть улица Янки Купа. Сегодня тоже горит красными огнями. Остается только понять, какими же огнями сегодня готовы гореть вы, ваш фар, автомобили. Если вдруг не в автомобиле, не переживайте. Миргайте, пожалуйста, чем угодно. Микроволновкой, ручкой, глазами. Может быть, еще что-то интересное найдете. Все подойдет. Самое главное, не забудьте об этом сообщить в Вайбере по номеру 7071-071. Ну что, комьюнити, те, кто уже освободился и те, кто все еще в процессе, целеустремленно идущих к этому. Друзья, если готовы, тогда заряжаем. 3, 2, 1. Мирк!
1: Хорошая дорога в хорошей компании. Наша музыка на радио Витебск.

0: Так, мы не потопляем, мы вбиваем себе это в голову и отправляемся, конечно же, на дороге нашего города, если вдруг у вас уже есть такая возможность. А что же там творится, вы уже узнали, а кто же там прямо сейчас находится, давайте будем знакомиться поближе. Вот, например, Сергей отмергался на проспекте Строителей, говорит, своих не заметил, но это ничего, такое тоже бывает. Кстати, неподалеку есть еще один прекрасный человек, зовут его Вовка, на улице Воинов-интернационалистов, тоже сделал большой мир. Кстати, желает всем хорошего вечера. Не забываем мы, конечно, про проспект Фрунзе. Уж не знаю, каким образом человек проскочил пробки, но тем не менее. Говорит, еду радостный домой. Ничего мне не мешает. Отличный настрой, как мне кажется. Кстати, есть еще один Сергей у нас здесь. Отмергался на Терешковой. Вот туда и высылаем привет, Сергей. Кстати, Аннушка у нас здесь есть. Мирк на проспекте Людникова. Ой-ой-ой. Ну, держитесь, Ань, если что, я с вами. Диана у нас здесь тоже. Миргает, говорит, сижу, жду тренировку и сама себе миргаю. Всем хорошего вечера. Диан, ну вы не одна, если что, я вам здесь тоже миргаю. Подаю сигналы, что вечер должен быть отличный. Катерина тоже что-то дописывает. Большой привет впереди миргающей беленькой машинке. Не успела сфоткать номер на мосту Лучоса. Я тоже миргала, пишет Катерина. Ну красота, как-то приятно. Кстати, на мосту в сторону Лучоса, как я понимаю, тоже достаточно много машин. Так что, друзья, берегите нервы, берегите автомобиль, соблюдайте скорость.
1: «Свои на дороге».

0: Know that you need me.
1: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Крутите барабан! В Диаманте на роскошное украшение с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!

0: он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Пока у нас здесь ребят переписываются на тему Мирков, Александра, например, вот Катерине прислал, что тоже видел ее пижо, все в порядке. Хочется сказать еще о том, что есть те, кто не переобулся. Партнер вечернего шоу исправит эту ситуацию. Компания «Автосеть», шины и диски, летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть Порше», Якубовского, 75, «Автосеть Витебский», Московский проспект, 35, и «Автосеть Полоцкий», Петросябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебской области на первые ЦЭ и ЦТ зарегистрировались свыше 11 тысяч человек. 20 тысяч детей из 300 учреждений образования Витебщины стали участниками онлайн-беседы о безопасности. Витебские таможенники задержали партию товаров из России на сумму более 2 миллионов рублей. Подробности в начале следующего часа.

0: Смотана гипнотизирует всех тех, кто настроился на волну радио Витебск. Друзья, сообщаю, несколько секунд и очередная игра.
1: Хорошая компания на радио Витебск. Влетай в лето!
0: Действительно, до лета-то осталось совсем ничего. Все, неделя заканчивается, и уже следующую мы будем встречать в июне. Напоминаю, первый месяц лета. Неинтересно, кстати говоря, чем же он нас встретит? Жарой или все-таки немножечко прохладой? В любом случае будет приятно, но все-таки согласитесь, встречать лето с какими-то обновками всегда круче, чем без них. Так вот, предлагаю прямо сейчас одну из таких попытаться заполучить. Для начала вам придется, конечно, попасть в список кандидатов на победу. В пятницу будем разыгрывать, что прямо сейчас я готова озвучить, качели. Не обычные качели, а навесные качели, которые пригодятся абсолютно у каждого. На даче, на собственной, либо, может быть, на даче друзей. А может быть, в качестве подарка. В общем, я уверена, найдете сами применение. Ну, а что касается здесь локации, которую сегодня предстоит нам посетить, вот, конечно, тут нужна ваша помощь. Но прежде чем туда погрузиться, напоминаем, что все это возможно благодаря турагентству «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. Ну, а я вам точно гарантирую выигрыш. Если вы уже настроились на победу, тогда давайте мы с вами отправимся в одно очень такое интересное место. Вот если бы прямо сейчас я находилась там, то перед моими глазами, ну, судя по фотографии, да, которые, естественно, я здесь нашла, во-первых, это, конечно, завораживает. Во-вторых, рядом вода. Скорее всего, это пролив. Ну, ладно, не скорее всего, это действительно пролив. В общем, и над этим проливом мост. Железный, красный, огромнейший, если я не ошибаюсь, это, по-моему, самый длинный мост вообще в мире, который был построен, тем более, в какие-то там бородатые годы. Но дело в том, что отличительная черта, да, он достаточно киношный, он часто фигурировал в кино. Он красный, там есть еще вот такие вот нити, между ними треугольник, которые складывают вот такие. В общем, в чем заключается вопрос? Мне необходим город, друзья, город, будьте, пожалуйста, внимательны, в котором находится этот мост. Если знаете, как называется, супер, давайте. Буду вас ждать по номеру 707-1-071. Кто напишет первый, тот и попадет в список.

0: друзья, ну что, мне кажется, больше ждать я точно не могу. Тем более, есть у нас здесь человек, даже несколько людей, которые ответили правильно. Кстати, были и те, кто, к сожалению, не соблюли условия, но ничего, это означает, что просто нужно подождать, тогда все точно будет. А что касается правильного ответа, ну помните, да, вопрос заключался в чем? В каком городе установлен тот самый длинный... Ну, я бы не сказала, что он подвесной, но его считают как-то висячим, некрасивое такое слово. Ну, в общем-то, такой красный железный мост через пролив. Это действительно пролив, кстати говоря, одноименные золотые ворота, если я не ошибаюсь, точно так же, как и мост называется. Ну, а что касается локации, город меня интересовал – Сан-Франциско. Да, друзья, именно там находится этот большущий киношный мост. Ну, как-то... Кинегеничный, наверное. Ладно, самое главное, что есть у нас победитель, который ответил верно, причем сделал это настолько быстро, насколько это было возможно. Поздравляю, Павел! У вас сегодня счастливый день. Ваш номер заканчивается на 6073, и это означает, что речь идет про вас. Я надеюсь, что вы сориентировались. Да, друзья, мне остается лишь сделать вот так. Да. Это все в вашу честь. В скором времени здесь с вами немножечко поболтаем. Ну, а все остальные, друзья, неделя только началась. Это означает, что есть еще как минимум 2, а может быть даже и 3 шанса взять, да и победить в этой игре. Ну, а пока давайте немножечко про рекламу поговорим. И после этого очередной белорусский хит.
1: Влетай в лето. Реклама на радио Витебск.
2: Ты что это сделал?
3: Оплатил интернет бонусами.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Так, ну что ж, пробежимся по трендам и брендам. На самом деле брендов будет мало, а вот трендов – это то, что доктор прописал, особенно для девчонок. В общем, что? Что нас ожидает? 2026 год, видимо, он про какую-то натуральность, хотя здесь некоторые визажисты говорят, что даже наоборот, придется немножечко добавлять себе усталого вида. Эстетика «уставшая девочка» – главный тренд мира моды прямо сейчас. И это очень радостно. И я надеюсь, что все девчонки, которым, ну, чуть-чуть за 30, работающие девчонки, много работающие чуть-чуть за 30, или такие, ну, взрослые мамы в декрете. Наконец-то это время настало. Можно не краситься, можно просто выходить и быть самыми трендовыми, самыми красивыми. Хотя это и так было до этого, но просто теперь никакой 15-летний мальчик не подойдет и не скажет: «Женщина, а вы не могли бы отойти?» Он посмотрит, что вы трендовая, и все, и скажет: «Ой, девушка, вы такая красивая».
1: Хорошая компания на радио Витебск. Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное «Здравушка» 72,5% жирности, 3 рубля 39 копеек за 180 граммов. Мороженое «Юбки» пломбир на сливках в вафельном стаканчике.

0: стаканчике. 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
4: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: по городу с вами продолжаем кататься не одни, а в хорошей компании. Кстати говоря, следующий час тоже будет посвящен вам, ну и, естественно, любимой музыке, куда же без нее. Не за горами еще и начало часа, означает, что Татьяна Воронцова ворвется в эфир и сменит меня.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. На Витебщине, как и по всей Беларуси, сегодня сдавали первые ЦЭ и ЦТ. В регионе проведение централизованного экзамена предусмотрено в 22 пунктах, централизованного тестирования в 4. По Витебской области на ЦЭ зарегистрировались 5479 человек, на ЦТ 6369. Об этом пишет СБ БАЙ. Накануне проведения испытаний представители комитета госконтроля совместно с учреждениями образования тщательно осмотрели каждый пункт тестирования. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и строгого соблюдения регламента. Напомню, что первый централизованный экзамен и централизованное тестирование в этом году прошли сегодня по предмету на выбор. Уже 29 мая для выпускников 11 классов, выпускников прошлых лет, будут организованы испытания по русскому и белорусскому языкам. 2 и 5 июня по предмету на выбор для всех абитуриентов.
0: Новости региона.
1: 20 тысяч детей из 300 учреждений образования Витебщины стали участниками онлайн-беседы о безопасности. Член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин, рассказал ребятам о соблюдении правил пожарной безопасности дома и при отдыхе на природе, сообщает Витебичи БАЙ. Сергей Мелешкин привел статистику происшествий с детьми по Витебской области. За 3 месяца этого года зарегистрировано 2192 травмы, полученные несовершеннолетними. За весь 2025 год произошло 8885 случаев травмирования детей. Двое в прошлом году утонули. В топ-5 самых распространенных причин травмирования и гибели детей по линии МЧС входят шалость с огнем, купание в запрещенных местах, неправильное использование электроприборов и гаджетов, использование легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, неверный выбор мест для игр. С информацией перед школьниками выступили также представители Государственной инспекции по маломерным судам, освода Главного управления образования Витебской области. Крупный канал незаконного перемещения товаров иностранного производства был перекрыт на белорусско-российском участке границы. В ходе проведения специальных мероприятий витебские таможенники пресекли сразу 2 попытки транспортировки грузов по недействительным документам. Как выяснилось в ходе проверки, всю контрабанду, одежду, обувь, сумки, автомобильные запчасти и другие товары ввозил из России один индивидуальный предприниматель. Груз перевозился на 2 грузовых автомобилях. При детальной проверке представленных для контроля документов инспекторы выявили серьезные несоответствия. Общая стоимость содержимого 2 задержанных грузовиков превысила 2 миллиона белорусских рублей. В отношении индивидуального предпринимателя Витебской таможни начаты административные процессы. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Проспект Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Друзья, знаете что? Я несу очередные новости, найденные в интернете. Помните, мы как-то с вами разговаривали на тему того, что есть некоторые имена, которые считаются, ну, не очень приятными. Ну, а точнее, Анастасия и Никита. Вот те многострадальцы, которым почему-то привязали какое-то клеймо. Ну, наверное, потому что слишком их много, или слишком много нас, потому что я тоже Анастасия. Вот, в связи с чем процент наткнуться на не очень хорошего человека с таким именем, естественно, возрастает. Так вот, к этой касте присоединились и Дмитрий. Димы, простите, это и не я, если что. Ну, действительно, в сети завирусились всевозможные ролики о том, что теперь Димы тоже входят в топ вот этих вот не очень приятных имен. Но знаете что, мы же с вами в стереотипы не верим, правильно? Поэтому и Димы, и Никиты, и Насти, все живите, пожалуйста, спокойно и радуйтесь. Тем более, если вы вдруг выиграете еще в одной игре, которую нам с вами предстоит пройти, мне кажется, тогда вообще все условности отпадут и останется только что-то хорошее. В общем, пока в качестве чего-то хорошего я оставляю вам следующую музыкальную композицию от One Republic и, естественно, рассказываю. Волна радио Витебск, Настя Дроздова, все еще здесь.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио.
2: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
2: Здоровый ажиотаж.
3: Хотелось бы мне сказать, что прямо сейчас у нас будут с вами онлайн-покупки. Все как мы любим, не выходя из дома, получать что-нибудь классное. Но, правда, за это нам приходится деньги платить. А поскольку деньги платить не нужно, по крайней мере, сегодня в этой игре необходимо немножечко побегать. Ну и, конечно, попотеть. Хотя, может быть, прямо сейчас вы находитесь в торговом центре Интериум. И, соответственно, ну вот, улыбнулась вам удача, и вы сможете быстрее всех найти наклейку. Такая желтая, яркая. Радио Витебск. В скором времени скажу, где. Ну а пока, друзья, приз обалденный. В общем, обещают нам ростовую подушку. Вот, как я понимаю, ту самую, на которую, если что, можно коленки закинуть. Ну, в общем, красота. Однозначно, мне кажется, все подарки, которые они здесь предоставляют, вот я бы точно хотела приобрести, хотела бы, чтобы оказалось у меня под боком. Ну а что касается, друзья, локации, в которой прямо сейчас находится наклейка, которую вам необходимо найти, то слушайте внимательно. ТЦ «Интериум». Запомнили? В шоуруме «Постелька» находится наклейка. Если что, вдруг на комплекте постельного белья «Летняя роса». Ну, как это романтично звучит. Так что, друзья, давайте вперед. Я в вас верю. Как только вы найдете эту наклейку, фотографируйте и присылайте мне сюда по номеру 7071 071. Опередите соперников. Приз ваш.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама. В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Я не знаю, что за день такой, но сегодня, если вчера мы говорили о том, что это была быстрая игра, то сегодня это настолько быстрая игра, что песня еще даже не успела зафиналиться, а уже девушка взяла, да и нашла необходимую наклейку. Поздравляем сегодня Веронику, вы большой молодец! Это действительно так. Ну и, кстати говоря, девушка уже даже фотографию сбросила той самой подушки, которую она получает. Слушайте, ну красота, ну что за день? Прям радостно. Но, честное слово, надеюсь, что и завтра кому-то из вас так же повезет, как этой прекрасной девушке.

0: Если среди вас есть спортсмены, то уважение вам и почет, друзья. Ну, а если из спортивного, вы умеете только, ну, впрочем, как и я, бегать по ночам к холодильнику бесшумно, ну или наоборот, по ступенькам с рабочей лестницы, то, друзья, ну, мы с вами в одной лодке, если что, тоже класс.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
2: Слушайте через несколько минут.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Каролина сделала выводы. Вторая победа подряд в полуфинале Кубка Стэнли над Монреалем. Свечников решил все в овертайме. 3-2. Счет в серии 1-2. Норвегия подарила еще одну сенсацию. Впервые за 14 лет вышла в плей-офф, обыграв чехов 1-4. Италия проиграла все матчи на турнире. Финальный уступили Словении 1-5 и вылетели из элиты. Германия и США не заметили соперников из Великобритании и Венгрии 6-3 и 7-3. Таковы итоги дня на хоккейном чемпионате мира. Паддеборн выбил Вольфсбург из Бундеслиги. Итог встречи 2-1. Крутая борьба за место в вышке. Последний раз «Волки» играли во втором дивизионе аж в сезоне 1996-97. Уже и не вспомнить. Не помогла даже смена логотипа. Вольфсбург вспомнил историю, чтобы вдохновиться перед борьбой за выживание. Но не прокатило.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Нью-Йорк Никс впервые с 1999 года вышел в финал NBA, разгромив в четвертом матче и разгром во всей серии с Кливлендом. У Никс уже 11 подряд побед в плей-офф. MVP финала Восточной конференции признан Джейлен Брэнсон. В 1999-м Нью-Йорк уступил Сан-Антонио в решающей серии, и тот финал 27-летней давности может повториться. В полуфинальной серии Спёрс и Оклахомы сейчас 2-2. Кими Антонелли выиграл Гран-при Канады. Это четвертая победа 19-летнего итальянца в сезоне. Льюис Хэмилтон пришел вторым, Макс Ферстаппен третьим. Новая эра уже здесь. Милан уволил Аллегри после непопадания в Лигу чемпионов. В последнем туре команда дома проиграла Кальяри и опустилась ниже зоны ЛЧ. Также выгнали почти весь менеджмент, директоров и шефа скаутского отдела. Как считаете, заслуженно? Главный тренер сборной Испании объявил список игроков, которые отправятся на Мундиаль. Впервые за 92 года в этом списке не оказалось ни одного игрока из мадридского Реала. Все же скандалы из раздевалки сливочных не прошли мимо решения испанского коуча.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Джорджа Рассела оштрафовали на 5000 евро после того, как он в бешенстве швырнул на трассу подголовник своего болида. Пилот «Мерседеса» не смог финишировать на Гран-при Канады из-за технических проблем. При этом штраф отложили на год при условии, что британец больше не повторит свой поступок. «Спартак Москва» получит новый Кубок России взамен разбитого. Стоимость трофея составит примерно 10 миллионов рублей. Детали для Кубка разработают на заводе имени Мальцева в Гусь-Хрустальном, а потом соберут его воедино в Москве. Команда пропустила 3 автогола за матч и вылетела из чемпионата Чехии. В последнем туре Дукла и Банник бились за выживание в очной встрече. Дукле хватило бы ничьей, чтобы остаться, но парни умудрились закинуть трешку, причем в свою сетку, и влетели 0-3. Жестко.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Звезда американского футбола Трэвис Келси пришел на полуфинал NBA и опустошил банку пива на глазах своей невесты Тейлор Свифт. Она же после этого заботливо угостила жениха жвачкой. Матч МЛС между Лос-Анджелес Galaxy и Хьюстон Динамо транслировался через 15 айфонов 17 Pro, расставленных по всему периметру поля. Это первая в истории трансляция профессионального спортивного события, которая полностью осуществлялась айфонами. Правда, один блогер показал, как при помощи этих телефонов транслировали матч. Оказалось, гаджетом за $1500 были подключены профессиональные объективы за $250 000. Во Франции хотят бесплатно показывать матчи сборной в кинотеатрах. Это ответ на запредельные цены билетов на чемпионат мира 2026. Автор инициативы – президент местной федерации футбола. Считает, что футбол и турнир должны оставаться доступными для всех болельщиков. Уже ведутся переговоры с несколькими киносетями. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM. Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
2: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Друзья, время любви наступит уже через буквально минуточку. Мы с вами в скором времени приступим к любовному гороскопу. Если верите во все это, тогда вам точно стоит остаться. Если нет, ну, в целом тоже, может быть, хотя бы похихикайте.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
5: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск». Хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Ну что ж, зажигайте свечи, доставайте скатерти. Будет у нас прямо сейчас немножечко романтик, друзья, не покидая волны. Ну согласитесь, приятно и очень даже прикольно. Что касается наполнения, то гороскоп уже для вас готов. Все знаки зодиака получат вот такую информационную пилюлю. Может быть, действительно кому-то пригодится, ну а кто-то просто послушает, может быть, ну так, найдет для себя какие-то интересные совпадения в сегодняшнем вечере. Для кого-то он уже наверняка стартовал. Кстати, начинаем мы по классике с овнов, для которых сегодня есть напоминание. Фантазия.

0: станет понятно, стоит ли продолжать. А учитывая, что это все в романтическом контексте, друзья, так даже у меня фантазия разыгралась интересно. Что касается раков, то вам сегодня предстоит откровенный разговор за чашкой чая, который сделает для отношений больше, чем неделя молчаливой заботы. Берите на заметку все остальные знаки зодиака, что иногда не стоит молчать. Львы, прекрасные вы наши, сдержанность в начале этого дня, знаете, она вам поможет. Ведь это не слабость, потому что именно вечером вы поймете, что на самом деле эта сдержанность была инвестицией в спокойные выходные. Ну а что вы хотели, нужно думать заранее. Также у нас здесь есть девы. Партнеру не нужен идеальный план, напоминают вам звезды. Нужно просто живое внимание, без списков, задач, дедлайнов и так далее, и так далее. Мне кажется, даже звезды уже намекают и напоминают вам заодно, что ну хватит уже работать. Весы, ваша симпатия из рабочего пространства выйдет за его пределы. Так, что за романы такие? И там будет куда интереснее. Вот что вам стоит сделать, если вдруг вы свободны и ищете какого-то важного для вас человека, то присмотритесь, возможно, он где-то рядом с вами. Далее по курсу у нас скорпионы. Старое недоразумение наконец получит честный разбор и станет легче, но, возможно, вечер из-за этого будет очень контрастным. Далее по курсу у нас стрельцы. Возможно, начало дня у вас было скучновато, но не переживайте, сегодня к вечеру оно неожиданно сменится знакомством, которое встряхнет привычную картину. Кто же у нас есть еще? Козероги, конечно. Отношения сегодня развиваются медленнее, чем хочется, зато в правильном направлении. Так что не торопите свою вторую половинку. Водолеи. Пауза в споре работает лучше любого аргумента. Проверено звездами. Поэтому лучше и им поверить. Дорогие наши водолеи, в общем, это вас ожидает сегодня вечером. Ну и в финале. Рыбы. Обидные слова окажутся не тем, чем оказались сначала. Но это вы поймете, если, конечно, доведете до конца вашу встречу с любимым человеком, которая изначально, возможно, вам покажется слегка на повышенных тонах. Друзья, будьте друг к другу внимательны и любите.
1: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
3: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
4: В магазинах «Ника». Макароны «Макфа» спагетти 2 рубля 39 копеек за 400 граммов. Кукуруза «Глобус» 3 рубля 79 копеек за 340 граммов.
3: «Ника», давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, оставь.

0: готовиться, надо бежать, на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
1: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Трек вечера сегодня отменять не будем, хотя я вас сразу предупреждаю, он будет, ну, очень своеобразным, хотя, может быть, кому-то и зайдет. Кстати, тем, кому зайдет, голосуйте, пожалуйста, за ту или иную песню. Их сегодня две, как обычно, в Вайбере по номеру 7071071. Что касается выбора, я уже сказала о том, что он своеобразный и, честно говоря, достаточно полярный, потому что одна такая рок-поп-звезда американская, другая такая... Такая вязкая, такая тянущаяся. Ну, я думаю, по настроению вы все поймете. Начнем, пожалуй, с первой. Предлагаю вам сегодня послушать, ну, например, Аврил Лавин и ее «Girlfriend».

Давайте черное сердце, почему бы и нет. Ну а если вдруг вам по вкусу сегодня что-то еще, то давайте проверим, совпали ли наши вкусы. А так, что касается следующей музыкальной композиции, то помните, я говорил, да, вот эта вот вязкая такая немножечко сложноватая, это все про исполнительницу Яну. Мне кажется, этот хит 90-х знали абсолютно все.

0: полноценно мы ее послушаем уже в следующем часу, если вы, конечно, проголосуете за нее красным сердцем. Все в ваших руках, друзья, ну а в моих руках пульт. И, кстати говоря, сразу после нажатия нас ждет ретро-хит. И, естественно, не забываем про то, что у нас стартует музыкальный агент. Вот там можно и писать, и поздравлять, и музыку заказывать. Обо всем подробнее расскажу уже в следующем часу. Ну а пока давайте переходить к хиту.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В МИД Беларуси рассказали об интенсивном непубличном диалоге с западными коллегами. Соответствующее заявление в интервью телеканалу «Первый информационный» сделал заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета. По его словам, за этот год точку зрения Беларуси стали воспринимать и понимать гораздо лучше. К ней стали прислушиваться. Комментируя состоявшийся недавно по инициативе французской страны телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона, замглавы МИД отметил, что это в любом случае на пользу. Это дает сигнал и достаточно серьезный импульс, чтобы впоследствии те или иные вопросы были отработаны на уровне конкретных ведомств.
1: В Беларуси
2: 7 человек удалены из аудитории из-за нарушений правил проведения централизованного экзамена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Кроме того, 204 человека не явились на ЦЭ, из них 81 экстерн. Основные причины, по которым учащиеся не явились на централизованный экзамен, аналогичны прошлогодним. Болезнь, участие в спортивных соревнованиях. Всего к ЦЭ сегодня приступили почти 59 тысяч человек. Проведение испытаний в аудиториях сопровождали более 7 тысяч педагогических работников.
1: В мире.
2: В Сеуле при проверке безопасности рухнула эстакада. Трое погибли, еще трое получили тяжелые травмы, пишут местные СМИ. Движение поездов на этом участке временно приостановлено. На месте ведутся оперативные работы. Дело на особом контроле. Премьер-министр Республики Корея приказал мобилизовать все силы для спасательных работ и обеспечения безопасности на месте происшествия. Исследователи из Токийского столичного университета выделили уникальный, ранее неклассифицированный тип аномальной жары. Это так называемые волны влажной жары, которые предваряют приближающийся тропический циклон. Такие периоды сильной жары сопровождаются высокой влажностью или обильными осадками. За последние 30 лет их частота значительно возросла. Континентальные тепловые волны хорошо изучены, но тепловые волны в таких местах, как Япония, окруженная морем, требуют дополнительных исследований. Свойства волн влажной жары делают их особенно опасными. Ученые отметили, что они потенциально могут вызвать как экстремальные температуры, так и проливные дожди одновременно. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне радио Витебск музыкальный агент.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: А вот и музыкальный агент, друзья. Но прежде чем мы приступим к озвучке сообщений, я очень спешу напомнить вам о том, что каждый день есть какой-то приятный повод для радости. Если вдруг вы пока еще такой не нашли, то ловите подсказочки такие небольшие. Сегодня у нас Всемирный день рыжих людей. Те самые солнечные, поцелованные солнышком, как это говорили раньше. Может быть, и сейчас так кто-то говорит. А еще сегодня день хождения босиком. И вот тут вспоминается, да, песня «Поросе». Ну и так далее, и так далее. Если есть такая возможность, супер, можете даже фотки прислать. Честно, буду сидеть вам и завидовать. Ну а что касается еще некоторых приятных моментов, Всемирный день Дракулы интересует? Мне кажется, не очень. Хотя, может быть, есть поклонники непосредственной кинофраншизы, которую наверняка в какой-то момент все засматривали до дыр, поскольку это было что-то, ну, прям новое такое. Прям такое крутое и новаторское. Друзья, все остальные праздники, дни рождения, свадьбы, покупки машин. Может быть, кто-то купил вкусную колбасу. Тоже приветствуется. Буду ждать вас здесь в Вайбере по номеру 707-1071. Телеграм также присоединяется к музыкальному агенту. Что касается группы ВК, тут немножечко посложнее, но если что, постараюсь и там найти. Напоминаю, что вы можете не только поздравлять и говорить всякие приятные слова, но можете еще и заказывать музыку. Плавно переходим к ней. Кстати, свой выбор вы уже сделали, по крайней мере, в конце предыдущего часа было на выбор две композиции. Осталось в итоге одна, практически безоговорочно, победила Яна. Ну а что, текст всем знакомый, предлагаю прямо сейчас начать потихонечку подпевать. Агент. Ну все, пошли знакомые мотивчики, давайте делайте громче, прямо сейчас с вами будем во весь голос орать. Ну правда, я это сделаю за эфиром, а то мало ли кто-то испугается.

Ну все, немножечко с вами покайфовали, и теперь приступаем непосредственно к, ну, по крайней мере, это я себе говорю, к обязанностям, друзья. Все, что вам необходимо, это получить удовольствие от сегодняшнего вечера и, честно говоря, делиться этим с другими. Ну, а что? А когда еще, если не сейчас? Мотивирующие истории за 200, пожалуйста, обращайтесь, организуем. Так, что касается привета, друзья, вот есть у нас, например, какой-то приятный парень, его зовут Артем. Он желает, во-первых, всем хорошего вечера и настроения, а заодно поздравляет с наступающим свою любимую подругу Алиску. Держись, завтра скоро наступит, и тебя ждет сюрприз. Но зачем же вот так? Не надо девушкам рассказывать, что их ждет какой-то сюрприз. Она же теперь все. Она же теперь не сможет уснуть. Что же вы делаете? Также у нас есть еще одна прекрасная девушка. Любовь ее зовут. Она сегодня передает привет родителям Виктору, а также еще одной Любови. Неожиданно. Ну и просит включить какую-нибудь бодренькую песню. Ох, поверьте, я кое-что для вас приготовила. Надеюсь, все услышат. Ну и, конечно, не будем обходить стороной еще одно СМС. Александр здесь нам его написал. Говорит, передаю привет работникам, между прочим, своим. Желаю им здоровья, счастья и, главное, оптимизма, потому что в ближайшее время выходных не будет. Ой, так, ну, в общем, ребят, я вам тоже высылаю сил. Начальник у вас, конечно, хороший. Что касается того, каким образом можно подбодриться, вот, например, предлагаю послушать следующую композицию от Алана Уолкера и Мамбека, ну и немножечко потанцевать. Говорят, разряжает обстановку. Музыка.

0: агент.
1: Так, ну что ж, приступаем к очередной порции ваших приветов. Вот есть у нас здесь всякие разные, если честно говоря, интересные. Например, Лена делится тем, что она уже уехала с работы наконец-то. Здесь написано и говорит: спасибо большое за музыку. Благодаря ей и справляюсь совсем легко и быстро. О, Лена, спасибо вам большое, что поделились. Очень круто. Кстати, вот есть у нас еще один приятный человечек. И заодно поздравления здесь адресованы маме Галине. У нее сегодня день рождения. Мам, ты лучшая, написала Настюшка. Ну что ж, поздравляем вас, Галина. К сожалению, здесь непонятно, сколько лет, но в любом случае постараемся и музыкой вас поддержать. Ну, кстати, есть еще одно интересное письмо. Вот, например, сегодня 5 лет, как мы вместе. Катя, люблю тебя, спасибо, что ты рядом, написал Женя. Ой, ну какой романтик. А наверняка это Екатерина Рокова. Ковая женщина, раз отхватила такого прекрасного парня. Кстати, есть кое-что про таких дам. Коста Лакоста недавно пел, вот, а я поставлю.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Музыкальный агент по-прежнему на связи. Вы настроены на волну радио Витебск. И если вдруг вы еще никого не порадовали сегодня, давайте исправимся. Сегодня здесь есть классная возможность поздравить кого-то, либо передать просто пару приятных слов по номеру 707-1-071. Буду ждать вас и в Вайбере, и в Телеграме. Все обязательно зачитаю и, может быть, даже музыку хорошую поставлю. Если у вас есть соображения по этому поводу, супер. Сойдемся в фонотеке и обязательно организуем. Надежда у нас здесь есть, она открывает этот выход, передавая огромный привет любимому мужу Роме, который находится на сборах в Чашниках. Любимый мой кот, я очень скучаю, быстрее бы прошло это время, и ты вернулся домой. Очень-очень тебе не хватает. А также всем рядовым в этом этапе твоя жена Надя передает вот такие большие приветы. Супер! Супер, спасибо, что поддерживаете. Мне кажется, парням приятно. Также у нас есть девушка Раиса, она передает привет парням из Новополоцка. Степанович Михайлович и Анатольевич. А, Степанович, значит, был первый. Михайлович и Анатольевич, все хорошо, что-нибудь интересненькое поставить. Но это обязательно, потому что есть как раз-таки еще и музыкальная заявка. Александр вот здесь написал. Он передает привет Тимончику Виталию Александровичу. Огромное-огромное от папы и Наташи. А также привет от бабушки и дедушки. Пусть прозвучит для него композиция, тара-та-дам, пишет Александр, из репертуара группы «Король и Шут». Ну что, погнали слушать. Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве посетит Беларусь. Страны Балтии получат от Евросоюза 12 миллиардов евро после инцидентов с дронами в ВСУ. Во Франции из-за жары погибли 7 человек. Подробности в начале следующего часа.

0: момент.
1: Представляете, а мы уже во второй половине этого часа. Кстати, он же скоро закончится, собственно, как и музыкальный агент. Так что настоятельно рекомендую вам взять в руки телефон и написать сообщение по номеру 707-1071 в Вайбере, либо в Телеграме. Все озвучу только до конца этого часа. Вот такое вот предложение. Ну а пока давайте обратимся к тем, кто воспользовался им. Ну и, собственно говоря, сейчас уже, возможно, и приятность какую-нибудь сделает. Вот, например, здесь есть вот такое сообщение. Передайте удачу моей сестре, пишет Анюта. У нее завтра математика. Мы всей семьей держим кулаки. Но я так предполагаю, что завтра что-то там связанное с математикой ее предстоит этой замечательной девушке. Если что, удачу действительно высылаю. Ну, такое волнительное дело, нелегкое. Надеюсь, что завтра все будет хорошо. А вот еще у нас здесь есть привет коллегам. Неожиданно в такое-то время коллегам. Ну, хотя люди вторую смену работают. Поэтому привет смене номер 3. Держимся на кофе и музыке, пишет у нас здесь Александра. Кстати, передает привет Жанне и Катюш. Девчонки, мы с вами молодцы. Ну, здесь, честно говоря, даже спорить не буду. Уверена, трудитесь в поте лица. Кстати, есть у нас еще здесь девушка, которая сегодня передает привет для своего сына коронного Сергея. Кстати, к этому привету также присоединяется Елизавета и желает хорошего вечера. Музыка.

0: Корреспондент.
1: Так, у нас здесь скопилось уже достаточно сообщений, поэтому пришло время разгружать почтовые ящики. Есть у нас здесь, не знаю пока кто, но давайте передадим привет. Он летит Юре, а также Сане от Егора. Ну, вот и выяснили все. Также у нас есть девчонки. Ольга, например, передает привет для любимого и самого замечательного папочки и мужа Сережки Торлина. Ты для нас самый лучший. Нам грустно, скучно, плохо без тебя. Хотела

0: Музыкальный агент.
1: Хотелось бы начать, конечно, предфинальный выход с каких-то положительных новостей. Например, такими делится один из наших радиослушателей. Вот Сергея сегодня мы будем поздравлять, потому что он прям написал, признался. Ну, и я так предполагаю, что мы прям должны его поздравить, потому что сегодня, говорит, наконец-то записался в спортзал. Держите меня в тонусе. Ну что ж, держим. Сергей, если что, музыку соответствующую подберем. Главное, чтобы для здоровья полезно было. Все, мне больше ничего такого и не нужно. Также у нас есть еще одно приятное СМС. Здесь передаем привет Мандрику Александру от брата Евгения. Здоровья, сил и благополучия. Ну, а также, если можно, здесь музыкальная заявка. К сожалению, именно этой песни в нашей фанатике не нашлось. Но надеюсь, что новиночка вам тоже зайдет.
0: Музыкальный

0: Да, под такую музыку только танцы Зейна Малика, собственно говоря, представлять. Ну что ж, можно и нам потанцевать, а может быть, кто-то даже на заметочку взял для каких-нибудь романтических вечеров. Друзья, вот практически на такой ноте и будем завершать этот вторник. Да, ну как ни странно, действительно пролетел еще один рабочий день. Завтра уже середина недели, наверняка для кого-то долгожданная, для кого-то, ну, просто хороший день. Желаю, чтобы вся эта неделя была полна великолепных мгновений, которые вы сможете сохранить и приумножить еще и на выходных. Ну, у микрофона была Настя Дроздова. Я желаю всем отличного вечера и пока-пока.
1: Музыкальный

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Председатель Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве Джейкоб Муденда 26-31 мая посетит Беларусь, пишет Белта. Спикер Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве примет участие во второй международной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности в 21 веке», организованной белорусской партией «Белая Русь». Программа визита предусмотрена встреча с председателем Палаты представителей Игорем Сергиенко. Планируется обсудить вопросы всестороннего межпарламентского взаимодействия, а также направление развития отношений Беларуси и Зимбабве.
0: В мире.
1: Страны Балтии получат от Евросоюза 12 миллиардов евро по программе военного финансирования «Сейф» из-за падения в регионе украинских дронов. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что Еврокомиссия уже перевела 1,5 миллиарда евро из Фонда регионального развития ЕС на военные нужды стран Балтии из-за вторжения украинских дронов. А также, что Еврокомиссия подписала план по военному финансированию «Сейф» с Литвой и готова подписать его с Эстонии и Латвии в любое время. Во Франции погибли 7 человек из-за аномальной жары. Днем ранее Национальная метеорологическая служба зафиксировала самый жаркий майский день за всю историю Франции, сообщает СББАЙ. 5 из 7 погибших утонули в озерах, реках или на пляжах. Правительство распорядилось, чтобы местные власти приняли меры, направленные на защиту людей во время спортивных мероприятий. С субботы температура воздуха во Франции превышает среднестатистическую норму. На большей части региона Британии введен оранжевый уровень опасности. Российская супермодель Наталья Водянова, которой сейчас 44 года, готовится снова стать мамой. О беременности звезды сообщил журнал Vogue France на своей странице в соцсети. Водянова стала героиней летнего номера издания. На данный момент у Водяновой уже 5 детей. Старшему сыну 24 года, младшему скоро исполнится 10. 3 детей родились в первом браке модели с британским аристократом и художником Джастином Портманом. Еще 2 во втором браке с французским бизнесменом Антуаном Арно, за которого Водянова вышла замуж в 2020 году. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра – 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юки» – пломбир на сливках – 75 граммов – 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7, плюс 12 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске от 13 до 15 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.

0: День, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебск.

чаще только плясала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. 7 новых проектов включено в госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2026-30 годы. С 1 июля банки Беларуси введут доп. Защиту от мошенников. Впервые за 5 лет с белорусским участием. Чемпионат Европы по художественной гимнастике завтра стартует в Болгарии. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.

Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Правительством расширен перечень республиканских проектов государственной программы инновационного развития Беларуси на 2026-30 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Например, инновационное производство индустриальных строительных монолитных каркасных зданий с применением сборных железобетонных конструкций будет налажено на государственном предприятии «Витебские ДСК». Реализация проектов будет обеспечена с привлечением государственной финансовой поддержки из средств инновационных фондов. При этом значительную часть финансирования составят собственные средства предприятия и кредитные ресурсы.
1: В Беларуси.
2: Новые стандарты финансовых услуг и технологий, главная цель которых – защита от мошенников, вступят в силу в Беларуси с 1 июля, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун. По новым правилам в антифрод системы банков вводится цифровой отпечаток. То есть будет фиксироваться геолокационные данные, с какого устройства человек заходит, с каким e-mail. И при каждом входе в банкинг этот отпечаток будет сверяться с эталоном. Если какие-то параметры не будут совпадать или возникнет подозрение, что их подменили, то доступ будет блокироваться до подтверждения клиентам, что в банкинг входит именно он. Как подчеркнул Картун, это нововведение не является банковской прихотью. Это требование Нацбанка с точки зрения безопасности. Более 800 школьных автобусов доставляли выпускников школ в пункты проведения ЦЭ в сопровождении педагогических работников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Для участия в централизованном экзамене сегодня, 26 мая, было зарегистрировано более 59 тысяч человек, в том числе более 1 тысячи экстернов. Проведение ЦЭ в аудиториях сопровождали более 9 тысяч работников, в том числе более 7 тысяч педагогов учреждений общего среднего образования. От ЦЭ были освобождены 702 учащихся, в том числе 338 обучающихся на дому, 197 победителей третьего и заключительного этапов Республиканской олимпиады, по медицинским показаниям 167 человек. В болгарской Варне завтра стартует 42-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, на котором белорусские грации выступят с национальной символикой. Нашу страну на турнире в трех зачетах представят 12 гимнасток. Программу чемпионата Европы откроют отборочные соревнования юниорок, которые также разыграют награды в командном первенстве. В четверг и пятницу пройдут квалификации у сеньорок. Тройка лучших в личном многоборье определится 30 мая. В этот же день на ковер впервые выйдут участницы в групповых упражнениях. Финалы в отдельных видах состоятся 28 мая юниорки и 31 мая сеньорки. Всего в Болгарии выступит 370 спортсменок из 43 стран. На сегодня это все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by и телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: amazing, and now my heart is breaking, but I just keep on saying.
1: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: She crazy.
1: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает Витебск.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы временами дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью с порывами до 14, утром и днем во многих районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 7 до 12 градусов тепла. Днем по области будет плюс 13-18, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.